0: твое время. 4 часа.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Твое время.
1: 5 часов.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Знаем, что любишь.
1: 101,5.

0: Волгоград FM.
1: Знаем, что любишь.
0: 101.5.

0: Волгоград FM.
1: 101.5.
0: Твое время. 6 часов.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Твое время.
1: 7 часов.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
3: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101.5.
4: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
5: Информационный конвейер.
6: Волгоград ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Как пишет ТАСС, с 1 июля текущего года в России ожидаются изменения в программе льготной семейной ипотеки, которые, в частности, могут включать увеличение максимального размера кредита. В настоящее время лимит составляет 12 миллионов рублей для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Ленинградской областей и 6 миллионов рублей для остальных регионов. Депутат Владимир Кошелев отметил, что эти суммы уже не покрывают стоимость жилья для семей с несколькими детьми из-за роста цен на недвижимость. Как пишут РИА Новости, с 1 сентября в России вводится универсальный QR-код для оплаты, который заменит множество кодов от разных банков. Новый стандарт полагает формирование единого кода через национальную систему платежных карт. Из ключевых изменений для покупателей исчезнет путаница на кассе. Больше не нужно искать стикер своего банка. Достаточно будет считать один код любым банковским приложением, выбрать способ списания средств. Для рынка же усилится конкуренция между банками за клиента качеством сервиса, так как предприниматели перестанут быть привязанными к одному провайдеру. Внедрение системы будет поэтапным. В Волгограде задержали 32-летнюю жительницу, которая за вознаграждение обслуживала оборудование телефонных мошенников. При ее поддержке было совершено 277 преступлений с общим ущербом более 35 миллионов рублей. В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по признакам преступления. На данный момент решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Волгоградской области. Накануне в Кировском районе Волгограда на острове Сарпинском активисты проекта «Волгоградская десятка» впервые провели массовый забег «Сарпинский трейл». В нем приняли участие 170 спортсменов-любителей, включая детей, опытных атлетов и выносливых бегунов. Маршрут прошел по живописным местам острова, включая территорию с 400-летним дубом, символом забега. Для многих участников это стало первым знакомством с крупнейшим речным островом Европы. В День молодежи 27 июня в Волгоградской области будет запрещена продажа алкогольной продукции. Региональный закон предусматривает административную ответственность за розничную продажу в этот день спиртного, в том числе и пивных напитков. Полки с алкоголем в магазинах будут недоступны для покупателей 24 часа. Напомним, что сухой закон вводится в Волгоградской области несколько раз в год. Продажа алкоголя также запрещена в День студента, День защиты детей и День знаний. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
5: Информационный конвейер. Реклама.
7: Лечение катаракты по полису ОМС в Центре хирургии глаза – это просто как раз, два, три. Раз – современное оборудование. Два – профессиональные офтальмологи. Три – всего от 42 тысяч рублей. Центр хирургии глаза, улица Базарова, 20, телефон 52-92-92. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов, Дина Косичка. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград ФМ.
2: Эльнур Нугманов, друзья, остался во многих чатах с нами. Вот, и периодически пишет, что я не выйду на работу. А когда мы ему говорим, что ты же уволился, он говорит, я знаю. Вот как-то так он шутит с нами, друзья, что говорит нишевый ведущий.
3: Ну, что говорить, в 7 утра он точно нас не слушает, потому что он ради этого и увольнялся, чтобы высыпаться.
2: Да, короче, значит, мы же, не выспавшиеся, в очередной четверг снова здесь, 25 июня на календаре. Всем хорошего настроения желаем. И, конечно же, надеемся на то, что распространять будем его не только в рамках нашей улицы Коммунистической 19D, но и дальше пойдем. Да, возьмем, кажется, Казань, возьмем Рязань, возьмем, не знаю, там, что там еще.
3: Офигеть, мы распространители.
2: Мы распространители, получается.
3: Мы официальные распространители.
2: Да, главное, чтобы...
3: Нас там за ноздри не возьмут, Олег.
2: Да, у меня так один друг сел, да, распространитель хорошего настроения.
3: Ладно. А мы по какой статье, если что, пойдем за распространение хорошего настроения? Качественно, у нас только качественное настроение.
2: Ребята, чистый товар вообще,
3: да,
2: просто.
3: Да, да.
2: Прогноз погоды.
3: Еще никто не жаловался.
2: Прогноз погоды. Никто не жаловался на прогноз погоды. В нашем исполнении также будет рубрика под названием «Календарь» с интересными фактами о том, какой сегодня классный день. Также будет рубрика «Сенсация» с курьезными новостями. Возможно, все только о футболе будем говорить. Ну и, конечно, конкурс «Прочь простого».
3: Так, ну и есть шикарная, милая новость.
2: Давай. Про Волгоград?
3: Значит, да. Ага. Новыми подопечными зооцентра Дина стали оленята.
2: Оленята.
3: Гаврюша и Кирюша.
2: Гаврюша и Кирюша.
3: Да.
2: Прикольно.
3: Маленьких оленят привезли неравнодушные жители, посчитав, что малышам нужна помощь. Ну, надеемся, что они правильно посчитали. Они,
2: да,
3: просто
2: потому,
3: приперли
2: что...
3: из леса.
2: Да, и где-то бегает мама.
3: Да, и такая, алло, где? Где дети?
2: Где Гаврюша и где Кирюша? Блин?
3: Да, сейчас за пушистыми гостями ухаживают специалисты. Несмотря на всю их милоту, такие животные требуют много внимания. Их настоящий дом все же находится в дикой природе. Надеемся, что они адаптируются, да, с ними поработают и все-таки их обратно туда выпустят. Ну, а, соответственно, чтобы помочь зооцентру Дина, можно с ними связаться. В общем-то, они принимают донаты. Ну что, самое время стартовать,
2: да,
3: после этих милых новостей. Так же, как Гаврюша и Кирюша, есть Олежа и Динуля.
2: Да, которые готовы кричать вместе с вами нашу любимую кричалку «Самое родное в мире». Это шоу
3: 3-4.
1: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.
4: Реклама.
5: Ваш гибрид – это лишь имитация статуса. Пора выбрать оригинал. ГАК S7 официально в России. Пока другие множат лишние опции, мы создаем эталон комфорта и драйва. Это не лирика. Это мощь интеллектуального привода, которая оставляет конкурентов позади. Не соглашайтесь на лишь мягкие кресла. Выбирайте мощь настоящего гибридного флагмана. ГАК S7 с 8-летней гарантией. В наличии в ГАК-центр «Агат» на авиаторов. Запись на тест-драйв 8-84-42-55-11-88.
6: «Агат». Покупай выгодно. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98-90-30. 98-90-30.
7: Привет, соседка. А вы куда?
8: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
9: Где купить обои в Волгограде?
10: Маршрут построен. Магазины обоев в Волгограде находятся по адресу проспект Университетский, 91А, Иштеменко, 36. Огромный выбор по приемлемым ценам.
11: Обойная сила ждет всех за покупками.
12: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 30 июня анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 30 июня. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
13: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
14: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
13: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Погода на Волгоград ФМ.
1: Так, ребят, давайте. 7 часов 19 минут у нас сейчас. Прямо четверг, 25 июня. Мы готовы рассказать вам о том, какая погода ждет нас вот в ближайшие сутки. Пока, очевидно, солнечно и пока, очевидно, тепло. Но!
2: Но! Что-то вчера нам синоптики

0: Ну, оптики обещали на сегодня, как пел Филипп Киркоров, дожди.
1: Дожди?
0: Да.
1: Да, было такое.
0: Хоть бы нас Филипп согрел своим плащом, зажег своим огнем.
1: Ага.
0: И жизнь за нас отдал. Это в другой песне.
1: Это в другой песне, да.
0: Так, сегодня, значит, пока ясно, да, плюс 21, 700, что там, 753, это атмосферное давление, угу. Северный ветер со скоростью 2 метра в секунду, слабый дождь от Филиппа Киркорова. А ожидается, ну, правда, ночью. Вы же там дом будете с 21.00 до 0, вот где-то там. Облачно с прояснением сегодня в целом. На пике мы дойдем до отметки в плюс 28, это днем, ночью до плюс 16. Завтра в пятницу еще прохладнее, плюс 26 днем, плюс 16 ночью. Облачно с прояснениями, но без осадков.
2: Волгоград FM. Утреннее шоу 3-4.

0: Да что ж за день ты сегодня такой?
1: Так, ребята, день сегодня такой. Четверг, 25 июня, 7 часов 30 минут сейчас на наших часах. Давайте поздравим всех с Днем моряка или мореплавателя. Угу. Это такая в широком смысле история. Мы поздравим всех, кто когда-либо плавал по морю.
2: Ходил вообще-то, сейчас тебе скажут все моряки.
1: Не-не, вот, ну, ты именно плавал, потому что я сейчас воспринимаю людей, как я на матрасе. На буйка и обратно.
2: Человек за бортом, ты вот таких имеешь в виду?
1: Понятное дело, что ходил, да, мы знаем прекрасно вот этих уже таких прожженных. Таких, знаешь, такие.
2: Хотя, с другой стороны, если ты мореплаватель,
1: да.
2: Че это ты идешь?
1: Угу, казалось бы.
2: Где ты там идешь?
1: Там же нету мореход.
2: Да.
1: Да? Там есть мореплаватель. Как будто бы какой-то рассинхрон, ребят. Ну
2: хотя,
1: ладно.
2: Хотя, подожди, Синдбад, он мореход же был?
1: Да. Он как раз и ходит.
2: Он и ходит. Мореплаватели, вы плывете. Поняли? Так, День дружбы и единения славян мы сегодня отмечаем.
1: День работников статистики. Давай сразу перейдем туда.
2: А, мы сейчас посчитаем всех славян.
1: Да.
2: Всех друзей.
1: Да.
2: Я правильно понимаю? Так, День улыбок незнакомым людям. Ну, я так...
1: Я видел видос.
2: Так.
1: Где американец такой, ну прям афроамериканец. Mm-hmm. Он говорит, я пожил некоторое время в России,
2: так.
1: Благодаря моим
2: и
1: знакомым.
2: Понял, что у нас покерфейс у всех.
1: Он говорит, у нас вечно про Россию...
2: Недовольное лицо.
1: Был про Россию такой стереотип. О том, что люди не улыбаются друг другу.
2: Вот этот знаменитый Славик Фейс, да, вот как он сейчас тренд пошел.
1: Да-да. Вот, он говорит, но, как показывает практика общения с моими друзьями, говорит, в России, с которыми я, говорит, и тусил, и общался, и ходил по городу. Он говорит, что у них это воспринимается, как будто ты немножечко больной на голову. И все ржут в студии. Там каст, подкаст был.
2: То есть, если ты веселишься, имеется в виду?
1: Ну, типа, если ты улыбаешься незнакомым людям, то ты типа...
2: Дурачок, городской сумасшедший вот этот
1: ходит. Но на самом деле, когда ты глубже узнаешь людей, когда ты с ними знакомишься, не просто общаешься, вот, ты понимаешь, что любая улыбка, которая вот у нас воспринимается как норма, это больше фальш, чем искренняя улыбка. Вот когда тебе искренне улыбается русский, он говорит, это значит, ты точно его дружбан, понимаешь? Mm-hmm. Здесь точно не будет никаких 50 на 50. Ну, короче, так...
2: Значит, вчера зашла, ну, условно, булочную.
1: Булочную.
2: Да, булочную. Сижу, ем пирожок,
1: так.
2: Пью чаек. Там есть, значит, ну, там несколько столиков. И пока я, значит, стоял в очередь, выбирала себе пирожок с картошкой или с картошкой.
1: Ты хватит уже, ну, про еду говорить, я, блин, 6 дней вчера.
2: Заходит дяденька, а там, знаешь, там, ну, вот, тетенька, которая все, ну, кассир, она вот еще в шапочке повара, у нее еще такие веселые очки круглые.
1: Прикольно.
2: И она вот такая атмосферная, вот из какого-то кино. Вот
1: бывают такие.
2: Да, и заходит, значит, мужичок и такой, ей, с лестники такой, оттуда сверху такой, машет рукой такой, я чисто поздороваться. Приветики она ему, приветики. Он разворачивается и уходит. И она такая, вздыхает, такая потом... Ходит ко мне, говорит, стихи читает, улыбается. Я говорю, что, ничего не покупает? Может, на пирожок надеется? Ага. Ну, да нет, иногда вот там хлебушек берет туда-сюда. Ну, говорит, ну вот к этому чуваку мы обсуждали, значит, это мужика. Еще одна тетка подошла, тоже обсуждала мужика. Ну, короче, она вообще к нему как сильно к сумасшедшему относится.
1: А, да
2: то
1: ты
2: есть,
1: что?
2: Ну, то есть, хотя, если у людей такой творческий настрой, то есть он не агрессивный, он не приставучий, он просто такой пришел, поздоровался, стишок рассказал там туда-сюда. Они считают его, да, такой, Сашка-дурачок. Ну,
1: Тони-лунатик.
2: Тони-лунатик. Да, абсолютно верно.
1: Блин, ну ладно. Короче, про улыбки незнакомым людям, ребят, мы за. Я, конечно же, прекрасно понимаю, как улыбка работает. В целом, она реально является ключом к открытию нашего с вами сердечка. Поэтому,
2: да, странно, МФЦ,
1: мы вам иногда прям улыбаемся в окошко.
2: Да,
1: можно
2: и вы
1: и ответить.
2: Нам тоже, пожалуйста.
1: Да.
2: Мы не будем воспринимать вас дурачками.
1: Но в целом, в большинстве, конечно же, МФЦ работают уже профессионалы, которые что? Прекрасно понимают, что
2: там,
1: работает видеозапись.
2: Так, сегодня Всемирный день витилиго. У меня даже есть подружка. Наташа, приветики.
1: Да, у меня бабушка... ну, на самом деле, вполне
2: себе... Это еще такой, ну, как по мне, это такой классный, интересный моментик.
1: Бодипозитив такой, ну, был у нас в семье нормально.
2: Не, ну, мне прям даже нравится. То есть, есть какие-то моменты, это я люблю косоглазие.
1: Так.
2: Я люблю заикание.
1: Угу.
2: То есть, я считаю, прям изюм классный. Ну, не от меня не отпугивает вообще. То есть, это
1: ну,
2: мне...
1: Ну, конечно, да.
2: По мне прям интересно, витилиго тоже.
1: День сегодня клубничного парфе. Я не знаю, что это... День замороженной конфеты. Вот. Почему-то
2: день
1: я
2: лимонада.
1: Выбрал вот эту еду. Я о ней не могу говорить сейчас, уже почему-то не могу выдерживать.
2: День
1: уже.
2: Лимонада тоже сегодня.
1: Да.
2: И день козьего сыра. Ну, я не знаю, правда, нормально ли запивать козий сыр лимонадом, но тем не менее. Let it be, let it be.
1: Глобальный день The Beatles, ребята, сегодня. Давай про события, а то времени у нас уже много. уходит на
2: это дело. Да и ладно. Значит, изобретен, во-первых, летающая тарелка, она же фрисби, вот спортивный снаряд, в 1957 году. Основана Международная ассоциация писателей в 1935. Запатентован прибор в СССР для записи звука на кинопленку в 1927 году.
1: В СССР вступил в Международную федерацию футбола. СССР вступила в 1946 году.
2: И всех выиграл наверняка сразу. Да? Шел, наверное. Вступил и выиграл. 25 июня 1998 года представлена операционная система Windows 98.
1: Теми самыми красивыми обоями. Класс. Ладно, ребят, впереди конкурс. Проще простого. Обязательно сыгранем. Запишите номер телефона 39-105.
3: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ. Реклама.
4: Доброго утра! Вам желает ООО ТПП «Вкусные консервы». Торговая марка «Скатерть-самобранка».

0: Реклама.
1: Строите дом, делаете ремонт, заливаете опалубку. Березовая фанера от мордовского производителя Плайтерра. Ваш надежный помощник. Премьер-строй Волгоград. 60-57-57.
2: Клиника Эмпо.
3: Эмпо?
4: Эмпо.
3: Эмпо.
4: Эмпо.
3: Эмпо.
4: Эмпо.
3: 33 года с вами. Обследование и результаты в день обращения. Бизнес-центр «Меркурий», 7 этаж. Подробности на empo.rf. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: «Авангард спецодежда Волгоград». Качественная спецодежда, спецобувь и средства индивидуальной защиты. Соблюдение стандартов и ГОСТов при производстве. Оптовая и розничная продажа. «Авангард спецодежда Волгоград». Думаем о безопасности. Волжский, проспект Ленина, 232А, ТЦ «Малина», второй этаж.
6: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
7: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
8: Автомобиль Marketplace Fresh – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено. Рекомендую. Баста.
9: Реклама не оферта. ООО «Каркоби». УГРН 120-870-026-60-31. Услуги оказывают компании «Партнеры». Подробности на freshauto.ru в салонах 16+.
10: Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. В Волжском 205-255.
11: Слушай гороскоп каждый будний день. Будь ближе к звездам. С Волгоград FM. Спонсор ООО «Альфа-Дент».
12: Авторская клиника высокоэстетической стоматологии доктора Бриньковского приглашает всех за здоровой красотой вашей улыбки. Имплантация, виниры, гнатология и ортодонтия на высоком уровне. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Команда профессионалов ждет вас. Улица Рокоссовского, бизнес-центр Волгоград-Сити. 8 800 201 7406. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Проще простого. Конкурс в утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Спонсор конкурса ФКП Росгосцирк.
2: Ну, вот, в принципе, как-то так, друзья. Четверг сегодня, 25 июня. Мы с радостью сообщаем вам о том, что конкурс «Проще простого» начался. Ну и, соответственно, у нас есть спонсор, который предлагает нам забрать. Ну, как нам? Мы-то уже забрали. Вам теперь отобрать у нас. Те самые пригласительные на двоих в цирк на представление, которое состоится 28 июня в 17.00 для лиц 0+, то есть для всех. Росгосцирк является спонсором, а новосибирский цирк «Шапито» у ТРК «Волгомол» в городе Волжском уже дает гастроли. Гастроли с программой «Хищник и принцесса цирка». Вот так, друзья. 39-101-5 номер нашего телефона. Волжане, конечно, в первую очередь чаще всего дозваниваются, потому что понимают, что это прямо недалеко от них. Но мы знаем, что и волгоградцам, как говорится, что там у нас? Что-то там не крюк.
3: Халявой проложено. Бешеные собаки, да-да-да.
2: Итак, кто там на связи с нами? Алла,
3: доброе
2: привет.
3: Утро.
4: Доброе утро.
2: Как зовут тебя?
4: Роман.
2: Ром, как настроение в целом?
4: Да неплохо, если бы на работу бы не ехал.
3: Вообще, согласна полностью. Роман солидарно. Ром, ты из Волгограда или из Волжского?
4: Из Волгограда.
3: Угу. А какой райончик?
4: Краснооктябрьский.
3: Краснооктябрьский, все чудненько. Ну, то есть Волжский для тебя недалекая, да, какая-то история?
4: Так, ну, в принципе, да.
2: Все, на дельтаплане махнул, и все. Нормально.
3: Между нами память, как во сне. Ром, мы тебе предлагаем следующий вопрос. А тебе сколько годиков, вот последний в такой
4: вброс? Я себя чувствую прям как на допросе.
3: Не, ну просто интересно, мы хотим сразу сделать ставку, вообще потянешь ты этот вопрос или нет, потому что он для олдов.
2: Ну, давай.
4: 37.
3: Нормальненько, чудненько, все, должен взять. Значит, смотри, сегодня мы отмечаем следующий повод. Сейчас скажу. 25 июня 1998 года представлена операционная система Windows 98. А давай-ка выясним, что было на знаменитой заставке Windows 98. То есть включается как компьютер, вот это все загружается. Вот это такой еще большой киноскопный монитор. На нем открывается заставка. И что мы видим на ней? Значит, холм. Вот этот холм зеленый с небом. Либо небо, облака и квадратик. Вот этот квадратик виндовский, четырехцветный.
4: Небо, облака и квадратик. А, нет, холм.
3: Что там заметался пожар там, голубой? Ну-ка.
2: Кто-то тебе подсказывает там, что ли?
3: Или мешает кто-то
4: нет,
3: тебе?
4: Нет, я вспомнил. Это, по-моему, квадратик был на 95-м Windows, а на 98-м именно холм. Потому что они поменяли там чуть-чуть операционную систему, по-моему.
2: А 2000-ю, помнишь, как выглядело?
4: Ой, а там, по-моему, другая была. Там не Windows, там что-то другое, по-моему, было.
2: Ага, так.
3: А с интуицией у тебя обычно как дела вообще обстоят?
4: Да как-то так даже и не знаю.
3: Потому что с памятью не очень, поэтому, может, мы на интуицию переключимся, да?
4: Ну, тогда, значит, я был неправ, значит, это был квадратик все-таки.
3: Ну, вот на самом деле ты был прав, это же твоя первая версия, но ты сам себя по рукам зачем-то ударил. Ты же первый раз вспомнил абсолютно верно, поэтому мы, собственно, хотели тебя вернуть обратно. Небо облака, и на фоне этого неба облаков это как раз та самая заставка, ну, просто вот логотипчик Windows.
2: Microsoft Windows 98 с квадратиком. Да. Вот этим.
3: А, соответственно, тот самый холм, который увидел уже миллиард там с лишним человек, это как раз дальше следующая история.
4: Ну что, точно, мы точно.
3: Поздравляем тебя от всей души.
4: Спасибо.
3: Отправляем тебя в цирк. Ну и надеемся, что наша подсказка как-то вдохновит тебя максимально эмоционально отметить победу, кричи название нашего утреннего шоу 3-4, как будто все сам.
4: 3-4.
2: Отлично.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.
1: Реклама.
5: Волжский, встречай! С 19 июня по 5 июля у ТРК «Волгомол» гастроли новосибирского цирка «Шапито» с программой «Хищник и принцесса цирка». 8-910-358-47-44. 0+.

0: Реклама.
1: Нужны забор жалюзи или штакетник? В Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
2: 12 гектаров тишины на берегу Ахтубы. Аллеи для прогулок, фонтаны и садовые фигуры. Свой домик, беседка у воды, открытый и закрытый бассейн. На выбор хамам или мягкая сауна. Турбаза «Лазурит» – берег семейного счастья.
3: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
4: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс успокоин. Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
5: Прерываем вещание важным сообщением. Только у нас фантастические скидки весь июнь. Мясо охлажденное всего 259 рублей за килограмм. Покупайте выгодно. Ваш царь-продукт ждет вас.
6: Мюнхен, переплачивать не обязательно. У нас европейские бренды за смешные деньги. Ждем вас на Новый Завоз 27 июня. Город Волжский, проспект Ленина, 148.
7: Все, что ты хотел знать об автомобилях. Задай вопрос автоэксперту Александру Морозову в программе «Встречка» по будням в 9.15, 13.15 и 19.15. «Встречка» на Волгоград-ФМ.
8: Спонсор программы «Встречка» ООО «Квант». «Хавейл Агат». Официальный дилер «Хавейл» в Волгограде.
9: Обновленный «Хавейл Джолион» в Агат на Ленина 122 от 1 689 тысяч рублей. Разработан специально для России. Оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером. Кроссовер номер один в России. Подробности по телефону в Волгограде. 781-555. По данным продаж новых легковых автомобилей в сегменте кроссоверов и внедорожников России за 2025 год. ООО «Автостат». Предложение ограничено. Недействительно до 30 июня 2026 года.
10: Агат. Покупай выгодно.
11: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: события и курьезы. Сенсация. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Так, все, дерматологи, нам говорят, все, сегодня у меня такая тематика, потому что я еду на прием с сыном, да?
2: Так.
1: Значит, пишут дерматологи, вот прям новость вчерашнего дня, о том, что надо забыть про мочалку в душе. Ну, или в душе, не знаю здесь как.
2: Что она, микробы сохраняет?
1: Привычка намыливать себя губкой до скрипа может сыграть злую шутку с кожей. Дерматологи признали, что сами предпочитают мыться просто руками, так как активное трение нарушает защитный барьер кожи. Особенно это опасно для людей с чувствительной кожей, прыщами или другими воспалениями. Если вы можете представить душ без любимой вехотки, да, или вихотки.
2: Вихотки,
1: да. Вехотки прикольные, звучит, мне нравится, как будто бы что-то не быть. Короче, вихотка, да. То храните ее только в сухом месте, иначе она станет уютным домом для плесени. Так что получается, что сама по себе мочалка может быть еще и разносчиком, так сказать, каких-то бактерий. Короче, не забывайте стирать губку хотя бы раз в неделю. Это если вы все-таки ею моетесь. Но часто бывает такое у девчонок, что, мол, типа, что это пилинг, там, что там, скрэчинг.
2: Скрабинг. Скрэчинг — это у диджеев, у девочек-диджеев.
1: Ну, профессиональная деформация. Вот. Короче, аккуратнее, пожалуйста, с мочалками. Можно просто помыться руками, а можно под дождем постоять.
2: Ну, вообще, и в целом же говорят те часто же ученые, что, мол, что и мыло особо не надо.
1: Да, есть такое.
2: Вода и добрый вечер.
1: И вода нормально. И добрый вечер, да.
2: Так, у меня, значит, смотри, конечно, тут надо смотреть картинку, дабы усилить эффект, но тем не менее, китайские ученые изобрели самую черную автомобильную краску в мире. Краска поглощает 99,9% света, визуально скрывая вообще все изгибы и контуры машины, из-за чего кузов выглядит плоским, словно тень. То есть он выглядит просто черное пятно,
1: жестко,
2: как будто едет. Ну, то
1: да,
2: есть такое, это 2D.
1: Из фотки автомобиль на фоне там моря вырезали фотку автомобиля.
2: Автомобиль, да.
1: И
2: вот
1: все,
2: вот
1: и просто черный этот экран. Да, прикольно.
2: Представляете,
1: прикольно.
2: Это не автомобиль, черная дыра получается. Да,
1: да, слушай,
2: весь.
1: Получается, что можно...
2: Это, получается, даже тонировать не надо.
1: Да.
2: То есть, если вам предъявляют за тонировку...
1: Да, вы говорите...
2: А мне кажется, ну, ваш космический корабль, вашу черную... звезду, как это, звезда смерти, вас точно будет останавливать. И такие, чё?
1: Да как я буду останавливать, если не будет видно.
2: Не, она будет выглядеть просто, как будто всадник апокалипсиса приближается, да, но китайского производства.
1: Ну,
2: такой, Чинган-убийца.
1: Ладно, короче, краску они придумали, которую, соответственно, можно красить не только автомобили. Ведь мы же понимаем. Вот, например, нам не нравятся наши контуры тела какие-то. Ну, там, что-то. Покрасил себя черной краской. И вот, пожалуйста, ты просто...
2: Просто ты ходишь тенью, да?
1: Да, ты просто пятно в жизни чьей-то. Ладно, впереди второй час утреннего шоу.
2: 3-4.
1: Продолжим бухтеть, ребятки, не переключайтесь.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.

0: спонсор точного времени ООО «Авто ВЛГ». Официальный дилер «Лада» в Волгограде.
1: Твое время.
2: 8 часов.
1: Реклама. Настоящий дилер проводит тест-драйв не только на трассе, но и по бездорожью. «Автопрестиж» – официальный представитель «Джейку» и «Амода». Протестируй и выбери свой яркий кроссовер нового поколения. «Джейку» и «Амода» в «Автопрестиж» на землячке 94, строение 2. «Автопрестиж» – с заботой о своих клиентах.
3: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101,5.
0: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
4: Информационный конвейер. Информационный конвейер.
1: Реклама.
5: Собрался строиться. Бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43 00 20.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов и Дина Косичкина. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
2: Итак, переписка в чате садоводов, что актуально для нынешнего времени. Муж сказал, что рассада заняла весь дом, и он уходит. Ну и посыпались вопросы. Куда? В теплицу? Не знаю, но освободилось место под рассаду. Короче, как-то так, друзья. Аккуратнее с этой рассадой. Она может полностью поглотить вас.
3: Да, у нас такая же проблемка, только просто с домашними вот этими культурными растениями, так скажем. В целом, на каждый мой привоз или принос чего-то зеленого, муж реагирует под примерно так. Ну, куда уже все? Причем приезжал недавно наш дизайнер по дому, и что-то мы должны были там занавески выбрать, что-то еще, и с девчонками, которые, собственно, эти занавески производят. Занавески, шторы и так далее. И она, как увидела, она такая: боже, вот так вот у нее нет! Почему-то нет! Она практически
2: плакала. То есть у тебя дома Джуманджи, правильно понимаю?
3: Да, причем она такая: тут у нас склад, а там тоже два пакета цветов. Знаешь, они еще не пересаженные там стояли. А тут у нас бойлерная, да, котельная, там тоже дерево. И они такие: да что ж такое?
2: В общем, вы поняли, да, ребятки, до какого возраста мы дожили, когда уже хочется, чтобы горшок был наполнен цветами.
3: Да, но до рассад дело не дошло еще.
2: Короче, это утреннее шоу
3: 3-4.
2: Да, второй час, естественно, мы уже здесь, в эфире. Вот, впереди нас ждет прогноз погоды, разговор на тему интересных фактов. Живи с этим, рубрика есть такая у нас. Конкурс навигатора, конечно, сенсация с курьезами. Ну и, возможно, какая-то афиша, может быть, будет что-то такое.
3: Да, значит, смотрите, у нас же на выходных отмечается День молодежи.
2: Да.
3: 27-28.
2: Запрет на продажу алкоголя, заранее вам говорим. Так что не готовьтесь даже к чему-то.
3: Наоборот, не надо благоговорить. Кто-то бы остался с квасом, ну, в лучшем случае, согласен, с нулевочкой, там, я не знаю, с чем-то еще. Так, 27 числа можно отметить День молодежи сразу в двух местах. Можно, например, приехать, не поверите, в молодежный центр, который находится по адресу улица Пугачевская, 13. Там, соответственно, целая программа подготовлена с 17.00. Вас ждут мастер-классы, разного рода виды творчества, спортивные развлечения, интерактивные лекции, фитнес на траве, что-то с субкультурами связанное, настольный теннис, квизы, игры, концерт, дискотека, другие активности. Вход абсолютно бесплатный, но надо заранее зарегистрироваться. Также День молодежи можно отметить, зайдя, например, в Мармелад. Там с 15.00 27 июня вас ждет яркий праздник Drive, отличное настроение, музыкальный микс от диджея. Дискотеку в таком центре я еще не встречала, кстати.
2: Прикольно.
3: Я прям вижу эти танцы вокруг пакетов с покупками. Молодежные конкурсы, зажигательные ведущие, море энергии, музыки и веселья. Приходите, ну, сами понимаете, центральный атриум, там, где у них находится сцена.
2: Да. Прямо сейчас, друзья, мы стартуем. Самое родное в мире — это шоу
3: 3-4.
1: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
4: Реклама.
5: Ваш гибрид – это лишь имитация статуса. Пора выбрать оригинал. ГАК С7 официально в России. Пока другие множат лишние опции, мы создаем эталон комфорта и драйва. Это не лирика. Это мощь интеллектуального привода, которая оставляет конкурентов позади. Не соглашайтесь на лишь мягкие кресла. Выбирайте мощь настоящего гибридного флагмана. ГАК С7 с 8-летней гарантией. В наличии в ГАК-центр «Агат» на авиаторов. Запись на тест-драйв 8-84-42-55-11-88.
6: Агат. Покупай выгодно.
7: Доска «Брус». 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
8: Что выбрать, дом или квартиру? Приятно, когда выбор очевиден. Готовые дома с 4 спальнями, участком и центральными коммуникациями за 6 700 000 рублей. Ваш новый дом в Таун-парке на границе Дзержинского района. Звоните 50 80 10. Застройщик ООО «Сэдэстанстроинвест».
9: Компания «Сады Придонья» приглашает бригады рабочих на сбор урожая. Дополнительная информация по телефону 8 961 086 23 85. 8 961 086 23 85.
4: Пошла жара! Зажигаем вовсю! Биохимия 13 всего за 1690 рублей в Гемотест. Здоровущие скидки и розыгрыш призов каждый месяц. Акция действует до 5 июля 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: В «Маяке» настоящий витаминный бум! С 21 по 30 июня большое поступление свежих овощей и фруктов. Приходите за вкусом лета. Гипермаркеты «Маяк» в Волгограде и Волжском.
11: Где купить обои в Волгограде?
12: Маршрут построен. Магазины обоев в Волгограде находятся по адресу проспект Университетский 91А, Иштеменко 36. Огромный выбор по приемлемым ценам.
13: Обойная сила ждет всех за покупками.
14: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Погода на Волгоград ФМ.
1: Спонсор прогноза погоды АНО ПОО, Московский международный колледж цифровых технологий, Академия ТОП.
2: Прямо сейчас мы рассказываем о том, какая погода ждет нас с вами, друзья. Вроде как обещали дождь, не знаю, будет, не будет. В общем-то, часто меняются эти самые прогнозы, что может быть и хорошо. Для некоторых иногда это действительно приятные сюрпризы.
3: Да, если вы не хотите жить по плану.
2: Да.
3: По схеме форматы вписываться, да, то, давайте так, для всех тех, кому важны сюрпризы и анархия, в прогнозы погоды не верим. Но, тем не менее, о нем расскажем. У нас за окном ясная погода, пока плюс 23, дует северный ветер со скоростью 3 метра в секунду. В целом, весь день без осадков, слабый дождь обещают у нас с 9 часов вечера. Плюс 28 днем, плюс 16 ночью. Завтра в пятницу прогноз погоды ожидается, значит, без осадков. Облачная с прояснением погода в целом, но плюс 26 днем, плюс 16 ночью. Ну, собственно, как будто крепкий май, да? Угу. А не июнь.
2: Ну и хорошо.
0: Волгоград FM. Утреннее шоу 3-4.
4: Реклама. Внимание, выпускники 9 классов и старшеклассники! Открыт набор в Волжский филиал Московского международного колледжа цифровых технологий. Направление – программирование и дизайн. Современная программа, преподаватели практики, проектный подход. Записывайтесь на собеседование. Волжский, улица Мира, 33. Телефон 204-842.

0: На Волгоград FM.
1: Вот она, рубрика с интересными фактами. Называется она «Живи с этим». Запомните, запишите. И прямо сейчас давайте стартовать. Делать погромче и внимательно слушайте.
2: Так, значит, смотрите, у нас получается, когда мы говорим про скот, мы говорим «стадо». Угу. Да, про животных.
1: Так.
2: Когда мы говорим про птиц, мы говорим «стая».
1: Так.
2: А как называется группа медуз?
1: Группа медуз.
2: Мы веселые медузы, мы похожи на арбузы.
1: Мы семья.
2: Они не стая, не стадо, и даже не косяк, если это вот речь про рыб идет.
1: Да.
2: Да, потому что они не рыбы.
1: Потому
2: вот
1: что,
2: у медуз есть отдельная, вообще отдельная как будто передача даже. Смак.
1: Смак.
2: Да.
1: Неожиданно.
2: Смак медуз.
1: Смак медуз.
2: Да.
1: Вот теперь ты знаешь.
2: Смакуем, да, эффект этой новости.
1: Да, теперь ты знаешь, дорогой наш слушатель, как называется косяк медуз. Хотя я бы его назвал косяк, вроде как бы, ну, водные же там жители.
2: Косяк вот. Медуз — это подплывать к человеку, жалить его. Вот это косяк.
1: Это косяк, согласен. В американском городе Сиракьюз, штат Нью-Йорк.
2: Это Сиракузы, типа?
1: Ну, да, типа того. Штат Нью-Йорк. Расположен квартал Типперери-Хилл. Населенный преимущественно потомками ирландских иммигрантов.
2: Uh-huh.
1: Ну, то есть такая прям, анклав. Здесь находится единственный в мире светофор, у которого зеленый сигнал вверху, а красный внизу. Казалось бы, да?
2: Потому что флаг напоминает там что-то.
1: Когда светофор был впервые установлен в 1925 году, дети стали выбивать в нем стекла, потому что символизирующий Ирландию зеленый находился под британским красным.
2: Вот так?
1: И через три года, когда вот уже там сколько можно было менять.
2: Задолбались менять, да?
1: Да, через три года власти сдались и решили навсегда зафиксировать на этом светофоре обратное расположение сигналов, и это действует до сих пор. Вот такие вот ирландцы-красавцы, да? Ну, а вы же живите с этим.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
3: Реклама. Доброго утра! Вам желает ООО «ТПП Вкусные консервы». Торговая марка «Скатерть Самобранка».

0: вкусный.
1: Реклама.
2: Притягивай взгляды, затмевай пейзажи. Будь модной этим летом. В ТРЦ «Акварель» время летних подарков. С 1 июня по 31 июля 2026 года совершай покупки, регистрируй чеки в приложении и собирай свою пляжную коллекцию. Панама, сумка, шейкер, покрывало и веер. Успей собрать все. ТРЦ «Акварель» жарче, чем на пляже. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте trcakvarel.rf. 18+.
3: Нужна фанера для лодок, для прицепов или для опалубки? Влагостойкая фанера Плайтерра в Премьер-строй Волгоград. 60 57 57.

0: Волгоград, улица Рихарда Зорге, 56А, телефон 96-50-06.
1: Мечтаешь о мотоцикле? Хочешь почувствовать свободу? Тебе в Байкпост. Мототехника на любой вкус. Эндуро, питбайки, дорожные мотоциклы, скутеры и мопеды для удобных и экономичных поездок. Все для детей и взрослых на любой возраст и бюджет. Большой выбор ждет тебя в Байкпост на проспекте Жукова, 42. Любые способы оплаты и тест-драйв. Байкпост. Мы всегда на посту.
2: В магазинах «Победа». Напиток газированный, сода йода, лайм и лимон, 72,90 за 2 литра. Предложение действует с 16 по 30 июня 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
3: Не жди отпуска. Аквапарк «Акватория» – это летний отдых для всей семьи. Детские и взрослые горки, волновой бассейн, река со сплавом, уникальные гидромассажи, водные аттракционы, анимация и многое другое. Каждый день с 10 до 20 часов. Санаторная, 26.
4: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
5: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
4: Тогда в Полипрофиль. 977-377.
6: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM. 52-62-44.

0: Так, так, так, ребятушки, конкурс-навигатор стартовал. Время московское, волгоградское, 8 часов 38 минут. У нас есть классный приз для вас. Напомню, что в навигаторе мы разыгрываем от нашего спонсора ИП Романченко Юлии Владимировны безлимитное посещение на целый день для одного ребенка, того самого Центра развлечений «Космоклуб». Смотрите, 27 июня в 14:00 так. Центр развлечений «Космоклуб» приглашает на детский чемпионат мира по футболу. Вот это да! Главный приз – это фирменный мяч. Гостей ждет спортивная программа, мастер-класс, игровая зона, матч по настольному футболу для родителей, призы и подарки от партнеров. Количество участников, конечно же, ограничено. «Космоклуб», ТРК «Мармелад», третий этаж, без возрастных ограничений. Поэтому имейте в виду, запишите 27 июня в 14:00. Вот такой классный футбольный праздник для всех, не только фанатов футбола, но и для тех, кто просто хочет классно провести время. Ну и вот сейчас мы разыграем тот самый приз, безлимитное посещение на один день для одного ребенка. Звоните 39-101-5. В конкурсе «Навигатор» обычно мы задаем вопросы, связанные с картой Волгограда и Волжского. Находим какие-то интересные улицы, иногда привязывая к каким-то интересным событиям календаря все это дело. Ну и для себя открываем тоже, в том числе, какие-то тайны нашего города. Потому что действительно иногда думаешь, да ладно, серьезно? Есть памятник вот этому? А мы даже и не знали. Казалось бы, да? А зачем Эльнур Нугманову памятник? Да? Поставили. Вот, это очередная отсылка.
1: Сейчас кто-то подумает, что, уже... возможно, поэтому его нет в утреннем шоу.
0: Да, потому что однажды
1: этот
0: понял...
1: факт связан, да, с появлением памятника, так?
0: Да, не, ну при жизни тоже памятники ставят. За особые заслуги. Так, у нас...
1: Нет, написать на заборе это не памятник,
0: а,
1: Олег.
0: Это не памятник, да?
1: Да.
0: Блин, тогда сотру. Вот, значит, что касается нашего эфира, друзья, напомню, что у нас есть как вариант общения в эфире с помощью номера 39-101-5, так и наш любимый Макс и Телега 927-522-101-5. Там тоже можно присылать свои ответы. Есть люди, которые очень успешно забирают свои призы, присылая первыми правильный ответ. Но так как там много людей, соответственно, конкуренция высокая, поэтому надо быть очень быстрым. Максимально резким. И мы готовы задавать первый вопрос, и он будет, судя по всему, единственным. Три варианта ответа предлагаем. В общем-то, просто будь внимателен прямо сейчас. Итак, поехали.
2: Начинаем движение.
1: Итак, друзья, сегодня, 25 июня 1935 года, когда-то основана Международная ассоциация писателей. А ну-ка, скажите-ка, пожалуйста, улицы имени какого писателя не существует в Волгограде? Нет. Не представлено. Итак, улицы Булгакова нет в нашем городе. Может быть, улицы Бунина нет в нашем городе. Или нет улицы имени Солженицына в нашем городе.
0: Нормально. Напишите, какой улицы нет в нашем городе. Первыми на 927-522-101-5 Макс или Телега. Погнали.
3: 3, 4. Утреннее шоу на Волгограде.

0: Реклама.
1: Мюнхен, переплачивать не обязательно. У нас европейские бренды за смешные деньги. Ждем вас на Новый Завоз 27 июня. Город Волжский, проспект Ленина, 148.
2: Сдал ЕГЭ и не знаешь, куда проходишь? Зайди в ЕГЭ-навигатор на сайте «Волгу». Введи свои предметы и узнай, какие профессии и направления тебе подходят. В этом году в «Волгу» свыше 2000 бюджетных мест.
3: Всем пенсионерам дополнительная скидка на окна 10%.
4: Ах, Аконыч.
5: Предприниматели, 2 июля в Волгоградской филармонии. Бизнес-фест от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
6: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
7: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
8: Так тебе во фреш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
9: Мобильный маркетплейс Fresh – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено. Рекомендую. Баста.
10: Реклама не оферта. ООО «Каркоби». УГРН 128-770-026-60-31. Услуги оказывают компании партнеры. Подробности на freshauto.ru в салонах 16+.
11: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
12: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт. Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизни опасности.
13: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Волгоград FM.
1: Итак, сенсация, ребятушки. Криминал. Вот, вот чем пахнет. В Питере реально очень крутое событие произошло. Золотые монеты на 2 миллиарда рублей. На 2 миллиарда рублей похитили сотрудницы банка в Петербурге. Казалось бы.
2: Ну, очень культурно похитить.
1: Ну, да, да уж. Короче, там на самом деле 8893 золотых монеты победоносец. Да. 4500 монет номиналом 50 рублей. 4000
2: Позарились сороки,
1: монет,
2: да?
1: Номиналом 200 рублей. Короче, смотри, они все это дело выносили очень и очень постепенно. То есть
2: это
1: пролонгированное преступление. Угу. Вот, они уже оказались на скамье, значит, подсудимых. Ну, не подсудимых, а точнее, пока что в качестве обвиняемых. Вот, им предъявили это обвинение. Ну и, соответственно, задают вопрос, где деньги? Вот, где монеты?
2: Так.
1: Они, оказывается, их продавали в другие банки. Но так, чтобы это не было палевным, делали это по чуть-чуть. Внимание, вопрос. Где 2 миллиарда рублей? Этот вопрос задали непосредственно самим обвиняемым. Они сказали, что они потратили. Как можно потратить 2 миллиарда? Незаметно. То есть, ну и, соответственно же, все счета, все видно.
2: Ага.
1: Вот. Конкретно...
2: То есть они наличкой, типа, поехали на Жигулевскую базу,
1: да,
2: купили черешню.
1: Без чеков.
2: Купили черешню, да.
1: Короче, связались с мужьями и детьми некоторые, ну, прям реально федеральные СМИ, связались с мужьями и детьми задержанных сотрудниц банка, чтобы узнать у них, где деньги. Но семья скромно оставила все вопросы без ответов. Без комментариев.
2: У нас очень дорогой юрист, вот с ним и разговаривайте.
1: Да, как можно потратить незаметно, пусть даже...
2: Блин, ну, может, они, подожди, если они позарились на золотые монеты.
1: Да, продавая их в другие банки.
2: В них, может быть, сыграло что-то такое, пиратские корни. Ну, соответственно, они где-то зарыли миллиард рублей, 2 миллиарда рублей.
1: Ну да, получается, в какой-то степени...
2: Есть где-то есть карта.
1: Да, они готовы немножко посидеть в тюрьме ради такого, потом выйти. Вот, да, инфляция, конечно, съест немножечко, да, но все же...
2: Главное, чтобы кроты и черви тоже не...
1: А, ну да, тоже есть такой вариант. И еще прикол в том, что карта может затеряться.
2: Нет, могут клад найти чуть раньше, ну, вот эти люди, любящие читать, закладки,
1: Да-да-да, точно. Вот. Как-то так, друзья.
2: Так, у меня есть новость, которая... Добрая новость, без нотки криминала, которая прилетела во всех смыслах из... Чемпионат мира по футболу. Значит, звездой чемпионата мира стала пернатая звезда, утка Мерлин. Она встретилась с президентом Мексики, между прочим, прокрякала в министерском кресле. Талисман чемпионата мира 2026, ну, так уж, народный да. Талисман, интернет-феномен, неофициальный символ чемпионата мира по футболу, встретилась с президентом Мексики. Домашняя птица в миниатюрной футболке национальной сборной появилась на сцене во время утренней пресс-конференции. Клауди Шейнбаум уселась на место, где обычно сидят министры, и, ничуть не смутившись торжественного момента, громко прякрякала. Ну, поприветствовала всех. Очень вежливая, воспитанная утка. Хозяйка утки Карла Гомес выразила благодарность президенту, мол, спасибо за оказанную честь. Известность к Мерлин пришла после 11 июня, когда во время уличных гуляний в честь победы хозяев турнира над ЮАР со счетом 2-0 утку заметили бродящие по оживленному проспекту Реформа. С тех пор она стала одной из главных звезд Мундиаля. То есть хозяева этой утки... А вообще эта утка помогала продавать, по-моему, то ли лимонады, водицу, хозяевам. Прикольно. Что-то такое. В общем, они ее всегда возят с собой. И специально для нее на чемпионат мира придумали вот как раз-таки вот этот образ, переделали футболку обычную, там, наверное, какую-то детскую, которая говорит о том, что гусь, точнее, утка болеет за... Вообще, какая утка? Это гусь.
1: Да.
2: Не, я вижу фотку, но мне кажется, это... Или это белая утка, как ты думаешь?
1: Ну, наверное, больше похоже на утку, да.
2: Да, утка все-таки.
1: Да.
2: Окей.
1: Короче, наличие такого...
2: Бледные у них там в Мексике утки.
1: Да, наличие такого маскота, да, все-таки...
2: Ну, сразу привлекло
1: создает,
2: внимание,
1: да, конечно. Создает другое вообще привлечение внимания. Ладно, ребятки, впереди у нас третий час утреннего шоу.
2: 3-4.
1: Продолжим изучать этот мир уток и футбола.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.

0: Твое время. 9 часов. Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
1: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
2: Информационный конвейер. Информационный конвейер.
3: Реклама.
4: Лечение катаракты по полису ОМС в Центре хирургии глаза – это просто как раз, два, три. Раз – современное оборудование. Два – профессиональные офтальмологи. Три – всего от 42 тысяч рублей. Центр хирургии глаза, улица Базарова, 20, телефон 52-92-92. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов и Дина Косичка. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград ФМ.
2: Так, ребята, у нас тут, между прочим, классная история. Мы уже третий час находимся в рамках нашего утреннего шоу 3-4. Дин Косичкин на связи.
3: И Олег Шарапов. Вот. Алло.
2: Да, он, кстати, сказал, что... Алло. Да.
3: Ты говоришь, на связи, говорю, алло.
2: Алло. Короче, у нас есть для вас прикольная афиша. Дина сказала, что да. У меня сегодня просто огонь-разрыв. Вот, но прежде давай расскажу о том, что в этом часе мы обычно прикалываемся на тему, ну, рубрика «Сенсация» все-таки есть, и поэтому на тему новостей прикольчики будут точно, но это будет к концу часа. Есть иногда шутки и на погодные условия, которые возникают в нашем городе. Также мы иногда поржать можем с людьми, которые дозвонятся в конкурсе «Откуда звук?», поэтому не стесняйтесь. Ну и, конечно, ржака с Александром Морозовым в рубрике «Встречка» тоже бывает.
3: Не знаю, там иногда плакать хочется от его...
2: Да ладно.
3: Пламенных речей.
2: Нормально, нормально.
3: Так, ну вообще я Олега, конечно, пыталась удивить тем, что вау, ну знаете, на тех ресурсах, где мы ищем афиши, думаю, всегда захожу туда, думаю, что у нас там интересного. И, значит, последний пост там «Закаты в Волгограде». Я такая, вау, то есть настолько у нас нечего посмотреть, судя по всему. «Закаты», добро пожаловать. Так, на самом деле есть, конечно, 27 и 28 июня. С удовольствием приглашаем каждого из вас на экскурсию в зооцентр «Дино». Выходные здесь можно посмотреть на львов, медведей, красавиц лис, азарных енотов, канадских волков и целый город собак. Я напомню, что зооцентр «Дино» находится в Краснослободске по улице Озерная, 1. Билет стоит 700 рубликов. Дети до 3 лет бесплатно. Естественно, будут экскурсии, но нужно заранее записаться. Поэтому заходите в социальные сети приюта «Дино» и там обязательно есть форма, либо номер телефона для записи.
2: Да. Ну, а мы же пока будем стартовать, друзья. Самое родное в мире это шоу...
3: 3-4.
1: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.
4: Реклама.
5: Ваш гибрид – это лишь имитация статуса. Пора выбрать оригинал. ГАК S7 официально в России. Пока другие множат лишние опции, мы создаем эталон комфорта и драйва. Это не лирика. Это мощь интеллектуального привода, которая оставляет конкурентов позади. Не соглашайтесь на лишь мягкие кресла. Выбирайте мощь настоящего гибридного флагмана. ГАК S7 с 8-летней гарантией. В наличии в ГАК-центр «Агат» на авиаторов. Запись на тест-драйв 8-84-42-55-11-88.
6: Агат. Покупай выгодно.
7: Нужны металлочерепица и профнастил? В Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50-50-44.
8: Ежедневные прогулки по Волге от причала номер 11. Вечерние экскурсии с прохождением шлюзов Волжской ГЭС. На теплоходах работает ресторан. До встречи на борту. 8 800 101 32 34. 8 800 101 32 34.
9: Сдал ЕГЭ и не знаешь, куда проходишь? Зайди в ЕГЭ-навигатор на сайте «Волгу». Веди свои предметы и узнай, какие профессии и направления тебе подходят. В этом году в «Волгу» свыше 2000 бюджетных мест.
10: А ну, спусти микрофон!
11: В общем, утеплитель, вата, пенопласт, пеноплекс – все в «Премьер-строй Волгоград». 60-57-50. Фу, успел!
12: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Погода на Волгоград ФМ.
1: Прямо сейчас мы расскажем вам о том, какова же погода на ближайшие сутки в Волгограде.
2: Ну, для кого-то какова, для кого-то каква.
1: Ну.
2: Да? Поэтому кто ждал жары, кто хотел провести дни на пляже, немножко становясь шоколадного оттенка,
1: так,
2: тот, наверное, не сильно будет доволен, но тем не менее. Ну, зато СПФ-ку можно не 50-ку вмазывать, да, а там 30-очки будет достаточно. В Волгограде ясная погода сегодня. На данный момент плюс 24, дует северный ветер со скоростью 2 метра в секунду. Еще ожидается слабый дождь, но вечером с 21.00. Вообще, в целом, днем до плюс 28, ночью до плюс 16. Завтра в пятницу облачная с прояснением погода, при этом плюс 26 днем и плюс 16 ночью.
0: Волгоград FM. Утреннее шоу 3-4.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире.
3: На Волгоград FM.
4: Спонсор программы «Встречка» ООО «Квант». «Хавейл Агат». Официальный дилер «Хавейл» в Волгограде.
1: Итак, друзья, рубрика «Встречка» стартовала. Напоминаю, что мы общаемся с Александром Морозовым, нашим автоэкспертом с многолетним стажем, на различную тематику, которая, в первую очередь, конечно, посвящена автомобилям, но околоавтомобильные моменты тоже обсуждаем. Часто такое бывает, что люди делятся своим мнением с Александром, и он все это в свою копилку знаний тоже добавляет. Поэтому не стесняйтесь позвонить по номеру телефона 39-101-5, задать актуальные на данный момент вопросы, которые вас интересуют. Ну и, конечно же, ни в коем случае не стесняйтесь в выдаче своей собственной информации касаемо того или иного автомобиля, а может быть, другого транспортного средства. В нынешнее время словосочетание «гужевая повозка» снова становится актуальной, сами понимаете. Также напоминаю, что

0: Соответственно, вы можете дозвониться, задать вопрос, либо высказаться. Мы с удовольствием поговорим об автомобилях, на автомобильные темы и будем с вами на связи. Самое главное, набирайте номер, оставайтесь в зоне действия сети. Делайте так, чтобы звонок не мешал процессу вождения.
1: Так, Саня, я тебе хотел задать вопрос. Смотри, как только возникают вот такие коллапсы, как у нас, например, там связанные с топливом, не падает ли цена на автомобили бензиновых двигателей?
0: Нет, ты знаешь, цена на автомобили с этим вообще никак не связана. Я просто хочу сказать, что вот мы тоже разговаривали с ребятами, кто в топливной сфере работает. Тут, видишь, ситуация какая. Не в целом общей нехватки топлива, а просто сумасшествие какого-то вокруг этого связано. Очень много средств массовой информации раздувает, паники много. То есть, если раньше люди бежали гречку, там, я не знаю, макароны и сахар скупать, сейчас вы эту же категорию людей видите на заправках. Но я сильно сомневаюсь, что прям 100% вот этих людей очень нужен бензин чуть ли не каждую секунду.
1: Ну да.
0: Я вот заправляюсь раз в неделю, с учетом того, что у меня и так машина немало расходует, я поеду на заправку там в понедельник, например, или во вторник. В зависимости от того, как поезжу. Соответственно, да, я как понимаю, что мне вот сейчас, там, имея еще там 30 литров почти топлива в баке, ну, нечего делать. Люди же едут каждый день. Вот он покатал и сразу на заправку, чтобы снова под завязку залиться.
1: Ну, да.
0: И мы с топливниками разговаривали, что вот в случае, когда спрос вырастает в 2, а то и в 2,5 раза, заправки даже при наличии топлива нормально и в избытке не справятся, не успевают бензовозы прибывать. Mm-hmm. То есть определенная норма, которую заправка разливает за сутки, они примерно ее высчитывают, и когда спрос резко вырастает в 2 раза, ну, конечно, заправки захлебываются, не справляются с таким объемом раздачи топлива, соответственно, начинают вводить ограничения, там, и так далее, и так далее, и так далее.
1: А это как карточный домик дальше, да?
0: Да. И я очень надеюсь, что вот эта истерия прекратится, ну и, соответственно, с топливом тоже все наладится. 39-105, кто у нас на связи?
2: Алло, добрый день.
0: Да, здрасте.
2: Вопрос такой. Солярис, 17-й год. Постоянно выпадает ошибка «бедная смесь». Вроде все заменили, но все равно выпадает. В чем еще может быть причина?
0: Где можно посмотреть? А что именно заменили?
2: Ну, посмотрели по воздушному, все, вроде все нормально, все, ничего не показывает. Но все равно, когда ездишь, особенно когда вот включаешь кондиционер, нагрузка на двигатель пошла, вот он загорает.
0: Это связано исключительно с введением... Ну, я имею в виду, как только появляются дополнительные потребители, да?
2: Да.
0: Мощность падает?
2: Кстати, нет, вообще, и обороты ничего не падают. Просто она, машина как ехала, так и едет. Просто загорается чек, и я подключаю сканер, он мне показывает. Бедная смесь.
0: Ну, вот смотрите, если у вас при этом не происходит снижение мощности, не происходит троение, нет повышенного расхода, нет трудного запуска, он не запускается, например, там, не с первой попытки и так далее, нет хлопков в выхлопную трубу.
2: Нет, вообще ничего этого нету.
0: Ну, значит, надо конкретно идти по цепочке, что происходит с электроникой в этот момент. Первое, система зажигания. Зачастую, да, бывают такие проблемы, которые кроются исключительно в электронике. То есть, эта ошибка выпадает где-то на каком-то цилиндре. И почему конкретно это происходит, это дело электрика уже, возможно. Также причины на две группы можно, наверное, разделить. Либо это впускной тракт, который вы уже проверили, как я понимаю, да? Воздух, например. Ну, либо цилиндры по какой-либо причине могут пропускать недостаточно топлива. Но это, опять же, при условии, что у вас есть какое-то вздрагивание на холостых оборотах или же потеря мощности. Если сейчас пока ничего не происходит, значит, это электронная ошибка, которая связана с электрикой. И, скорее всего, вот в этом вопросе вам предстоит разобраться.
2: Понял. Спасибо большое, Александр. Спасибо.
0: Да не за что пока. Пока по фотографии вывод у меня лично такой. Может быть, кто-то из наших слушателей подкинет еще информации. Вы можете дозвониться 39-101.5, либо добавить что-то к нашим разговорам, либо, может быть, свое мнение озвучить, либо вопрос какой-то, который у вас есть. Пожалуйста, звоните, задавайте вопросы, высказывайтесь, опытом делитесь.
1: Итак, кто

0: На связи с нами. Алло.
1: Алло, день добрый, Александр. Подскажите, да, пожалуйста, добрый. Volvo XC90 2012 года, вот пробег 100 тысяч. Вообще стоит рассматривать эту машину к покупке, как дорогая в обслуживании, какие у нее там слабые места, сильные? Вот как-то поподробнее, если расскажете, буду благодарен.
0: Давайте так, год еще раз напомните мне, 12-й?
1: Да, да, 12-й.
0: Ну, то есть старые еще вот эти коробки.
1: Да.
0: Значит, здесь вопросов несколько. Чуть потише приемник сейчас сделаем, потому что я сам себя слышу по 4 раза. Я быстренько скажу. Volvo всегда был интересен, наверное, тем, кому хотелось получить достаточно объемный автомобиль на дизеле. Но вот такой надежности, как были у Cross Country, к сожалению, не получилось. Есть узлы сильно нагруженные. В данном случае я бы в первую очередь задумался о правдивости пробега. Потому что с 2012 года 100 тысяч... Это, скорее всего, либо что-то смотанное, либо машина стояла долгое время по какой-то причине. Возможно, это была какая-то авария, не дай бог, серьезная. И второе, это может быть там утрата владельца, может быть, смена и тому подобное. Бывает такое, что машина одна из 3-4 в семье, и до нее руки не доходят. Но здесь будет другой эффект. Вы будете смотреть на состояние подвески и видеть, что, допустим, подвеска целая, но резинки иссохшиеся и так далее. То есть вторичные признаки, по которым можно судить, ходила машина вообще или нет. Если она не ездила, это уже другая тема для разговора. Что с топливной системой происходит? То есть системой полного привода. А делали чеки вовремя, как положено? Как ее обслуживали? Поднимать историю? И, скорее всего, такая машина будет иметь только одного владельца. Если она была третьей или там второй машиной, не особо пригодившейся в семье. Соответственно, вы сможете почитать вообще всю вот эту историю и тогда уже сделать выводы. Потому что пока весьма иллюзорным кажется правдивость пробега с 2012 года, за 12 лет этот человек катался по там 7 тысяч в год. Но практически не ездил, что называется. Понимаете? То есть 7 тысяч для работников такси, это вообще сейчас смешная цифра, если честно, так вот, положа руку на сердце. Из-за системы полного привода чаще всего выходят из строя различные насосы. Если мы касаемся ремонта подвески, недешевые детали, топливные элементы тоже, к сожалению, недешевые, если мы конкретно разбираем дизельный вариант. По дизелю могут возникнуть ряды вопросов, там еще специалисты могут накидать кучу-кучу всего. И вот тут история самого автомобиля является самой важной, то, с чего я начал. Если у нее один владелец, щепетильный, он ее обслуживал, она практически не ездила, блин, это подарок судьбы. Такие варианты попадаются раз, может быть, там в десятилетие кому-то на рынке. Поэтому изучайте хорошенько, и если это действительно тот вариант, честь, хвала, катаемся, да, пусть и в старой будке, но на хорошем автомобиле. Если же это, как обычно бывает на рынке, не бито, не крашено, прям вся такая накрашенная, а потом выясняется, что очень много в истории этого автомобиля нечистого, то забываем этот вариант и идем дальше.
2: Ну все, уже со
0: связи. Я надеюсь, ответил, да. Ну ничего, спасибо большое за интересные вопросы, за внимание, господа. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
2: Я напомню, что повтор сегодняшней встречки можно услышать в 13.15 и 19.15, как, в принципе, всегда по будням. В общем, друзья, не забывайте, что можно звонить по номеру телефона 39-101.5 каждый будний день в 9.15. Это тоже очень важно.
3: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Эксперт с многолетним стажем Александр Морозов. По будням. Встречка. Реклама. Обновленный Хавейл Джолион богат на Ленина 122 от 1 689 тысяч рублей. Разработан специально для России, оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером. Кроссовер номер один в России. Подробности по телефону в Волгограде 781-555. По данным продаж новых легковых автомобилей в сегменте кроссоверов и внедорожников России за 2025 год. ООО «Автостат». Предложение ограничено. Действительно до 30 июня 2026 года. Агат. Покупай выгодно.

0: Хит твоего города на Волгоград FM.
1: I am paid to exist.

0: Реклама.
1: Террасная доска из ДПК – идеальная замена дерева. Ограждения, фасады, речные панели, заборы, грядки – никакой покраски, никаких занос. Всегда в наличии. Кровля фасад 34.рф. Звоните 26-54-04. Склад 130 на Тулака.
2: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах.

0: Автосалон «Авангард». Телефон 200-202.
1: Устал от серых будней? Лови волну! Турбаза «Лазурит» запускает тематические вечеринки у бассейна. По выходным тебя ждут бассейн с подогревом, диджей, классные конкурсы и аниматоры. Все это прямо на берегу Ахтубы. «Лазурит» – залог отличных выходных.
2: 0+.
3: Где купить обои в Волгограде?
4: Маршрут построен. Магазины обоев в Волгограде находятся по адресу проспект Университетский 91А, Иштеменко 36. Огромный выбор по приемлемым ценам.
5: Обойная сила ждет всех за покупками.
0: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Так мычит корова. Так работает трактор. Так кричит от радости человек, выигравший в конкурсе «Откуда звук?». Конкурс «Откуда звук?» каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
1: Настало время конкурса, друзья, прямо сейчас. Конкурс называется «Откуда звук?». Да, такой прям буквально коротенький звук сегодня вам поставим, надо будет сориентироваться. Ну и, соответственно, в качестве приза, что мы разыграем сегодня?
2: Друзья, мы отправим вас в бассейн.
1: Да.
2: Центральный, наш знаменитый бассейн, который находится на проспекте Ленина, 74.
1: Да.
2: Недалеко от физкультурной академии,
1: да.
2: Недалеко от Волгоград-арены. Ну, прям впритык, я бы сказала, вот там он зажат. Заходите обязательно, потому что, во-первых, можно как бы испытать свой страх высоты, потому что есть вышки до 10 метров, всякие разные. Есть поменьше, побольше, повыше. А есть и, возможно, у кого-то боязнь глубины, а там глубина до 5 метров.
1: Да. Посещение бассейна предполагается на двоих, поэтому это еще и такое приятное времяпрепровождение с кем-то вот своим, со своей супругой, с женой, не знаю, с мужем, с парнем и так далее.
2: С чужой женой, с чужим супругом.
1: Ну, почему нет? Если вы дружите, просто дружите, правильно? Такое тоже бывает, наверное. Короче, покупаться и попрыгать, в общем, повеселиться и, по сути, побыть немножечко ребенком в том числе, ну, либо прям реально серьезное занятие такое с точки зрения активности можно записать в свой актив. Ну и прямо сейчас что нужно сделать? Послушаем звук, буквально прям 5 секунд вам нужно для того, чтобы этот звук быстренько, так сказать, раскусить, а дальше уже этот орешек раскусанный, значит, нам предоставить...
2: Раскусанный орешек?
1: Раскушенный орешек, да.
2: У тебя не зуба, а пассатижи?
1: Да. Короче, надо отдать ответ в нашу,
2: значит, телегу, да, либо в МАКС 927-522-101.5. Запоминайте, лучше сразу запишите, чтобы потом не чесать репу. А, повторите, я не успел записать. 927-522-101.5.
1: Короче, слушаем звук и пишем ответ. Погнали.
0: 3, 4.

0: вкусный.
1: Реклама.
2: Доска «Брус» 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
3: Мюнхен. Переплачивать не обязательно. У нас европейские бренды за смешные деньги. Ждем вас на Новый Завоз 27 июня. Город Волжский, проспект Ленина, 148.
4: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
5: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Прерываем вещание важным сообщением. Только у нас фантастические скидки весь июнь. Сосиски молочные всего 499 рублей за килограмм. Экономия более 200 рублей. Ваш царь-продукт ждет вас.
6: Ну что опять за рок-концерт в машине?
7: Да просто Мурзик сильно нервничает.
6: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
7: Мурзик, это же просто песня какая-то.
6: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
8: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: На Волгоград FM.
1: Не сказать, что сенсация, но мысль интересная, друзья. Стоит задуматься над этой идеей, тем более, что зумеры уже раскусили, что цифровой детокс, Дина,
2: да,
1: можно, значит, бороться с ним с помощью чего правильно? Кинотеатров. Молодые люди все чаще покупают билеты и идут в кино. Главная причина кроется в банальной усталости от гаджетов. И киносеанс – отличный способ устроить мозгу, что цифровую разгрузку. Короче, там же что получается у нас есть? Возможно, покушать.
2: Так.
1: Там телефонами как будто не очень прикольно пользоваться, и большинство людей все-таки это прекрасно понимает и не включают звук, и не достают его вообще, этот самый гаджет.
2: Угу.
1: А два часа без него для некоторых, это, понимаешь ли, серьезная проблема. Без телефона.
2: Тревожность у кого-то начинается.
1: Да. Вот. Так мало того, там же еще и атмосфера, в которой есть люди, которые тоже так же, как и ты, эмоционируют. Страшный фильм, все ужасаются. Вот так делают. Бессмешная комедия, все ржут, как и ты.
2: Да.
1: То есть получается, что кинотеатр для зумеров – это такой способ за недорого немножечко разгрузить свою нервную систему, и получается, что как будто бы даже создать вот такую возможность ухода от
2: реальности.
1: От своего гаджета, который постоянно теребонькует, соответственно, в своих руках эти самые зумеры. Хотя и взрослые люди-то иногда уже, видишь, не вынимают его из рук, просто постоянно находятся в нем, то есть можно...
2: В кинотеатре же еще хорошо видно, когда сияет экран.
1: Да.
2: И, соответственно, думаешь, да, тут такие эпичные батальные сцены, что-то такое. Режиссер старался, вбухивал столько денег с продюсером, значит, придумывал какие-то крутые спецэффекты, в том числе, в общем, все делал, чтобы удержать внимание, ты такое.
1: Да.
2: Сыграют в три в ряд.
1: Точно.
2: Полистаю телегу.
1: Да, на ВБшке давно ничего не заказывала.
2: Да уж, да уж. Так, у меня новость, которая все-таки тоже привлекает внимание. Во-первых, сейчас, конечно, внимание очень большого количества населения Земли приковано, естественно, к чемпионату мира по футболу. И даже если, несмотря на то, что нашу страну эта серия матчей обошла стороной, нашу сборную, да, в том числе, тем не менее, очень многие выбирают не спать ночами,
1: да,
2: из-за разницы во времени, и все равно смотреть прямые эфиры матчей. Так вот, любви футболу все возрасты покорны. 100-летняя фанатка Месси стала звездой трансляции матча против Австрии на чемпионате мира. Она попала, значит, в объективы камеры, она держала плакат. Во-первых, 100 лет, в принципе, уже, да? Ничего
1: да,
2: себе.
1: Прикольно. 100 лет болею за Месси.
2: Да, и она, значит, все эти 100 лет ждет и мечтает, что Месси, ну, видимо, бросит свою жену, семью, детей. Она держала плакат «Месси, will you marry me?»
1: Да, Месси,
2: женишься? Возьмешь меня в жены, да. Так, значит, что? Пожилую фанатку зовут Иоланда. Бабушка смотрит каждую игру чемпионата мира, мечтает встретиться со своим кумиром. Ранее она посетила матч Интер-Майами, куда она также принесла необычный плакат с предложением жениться на ней. Вот. Ну и, соответственно, мы все ждем, когда же товарищ Леня...
1: Леонель? Да.
2: А Леня? Леня, обратит Ленька внимание,
1: да,
2: на тетю Иоланду.
1: Да, прикольно. Ну, причем именно так он бы и назвал ее, даже если бы они поженились. Короче, ребят...
2: Не надо было плакат нести, надо было пирожков напечь.
1: Вот, да, точно. Значит, ну, предложение «Marry me», конечно, такое уже, ну, без всяких там...
2: Ну, стань моим внуком, может быть, ну, так?
1: Да не, прикольно. То есть у нее точно, она знает, что время имеет цену.
2: Это же... Не милфа, это даже гилфа получается, да?
1: Ну, наверное, если такое. Короче, впереди четвертый час утреннего шоу
2: 3-4.
1: Будем продолжать смеяться над разными новостями.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.

0: спонсор точного времени ООО «Авто ВЛГ». Официальный дилер «Лада» в Волгограде.
1: Твое время.
2: 10 часов.
0: Реклама.
3: Настоящий дилер проводит тест-драйв не только на трассе, но и по бездорожью. «Автопрестиж» – официальный представитель «Джейку» и «Амода». Протестируй и выбери свой яркий кроссовер нового поколения. «Джейку» и «Амода» в «Автопрестиж» на землячке 94, строение 2. «Автопрестиж» – с заботой о своих клиентах.
0: Радиоканал «Волгоград-ФМ» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
4: «Волгоград-ФМ» в ритме твоего города. 101.5.
0: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
5: Информационный конвейер.
6: ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости.
7: Директор Департамента европейских проблем Министерства иностранных дел России Владислав Масленников заявил, что Запад не демонстрирует готовности к переговорам с Россией по вопросам безопасности. По его словам, все заявления делаются через СМИ, и он не видит в этом позитивных сигналов. Дипломат отметил, что ни заявления лидеров Франции, Великобритании и Германии, сделанные в Лондоне, ни ультимативная риторика главы европейской дипломатии Каи Каллас не являются сигналами к разговору. Таким образом, перспективы контактов между Россией и Западом зависят от готовности последнего пересмотреть свой внешнеполитический курс. Российские авиастроители должны получить огромный долгосрочный заказ на отечественную технику, что потребует кардинального увеличения выпуска самолетов и освоения новых линеек. Как заявил президент России Владимир Путин, система заказов должна быть выстроена при координирующей роли Минтранса, Минпромторга и авиакомпаний. В Среднеохтубинском районе Волгоградской области завершено строительство водопропускного сооружения в поселке Вторая Пятилетка. Это сооружение построено в рамках федерального проекта «Вода России», направлено на улучшение экологического состояния природного комплекса между руслами Волги и Ахтубы. Пропускная способность нового ВПС составляет до 14 кубометров воды в секунду, что обеспечит приток воды в затон и улучшит обводнение прилегающего участка. В Волгоградской области и Калмыкии на базовых станциях вдоль трассы Волгоград-Элиста установили солнечные панели и системы резервного электропитания. Эти объекты обеспечивают передачу межрегионального трафика и работу цифровых сервисов для жителей Юга России. Новая система позволяет переключать базовые станции на аккумуляторы и солнечные панели в случае отключения внешнего электроснабжения. Летом текущего года в центре Волгограда завершится масштабная реконструкция. Основные изменения коснутся бульвара на проспекте Ленина. От аллеи героев до улицы Комсомольской появится сквер имени Станислава Говорухина с арт-объектами, инфостендами, новым освещением и тысячи новых деревьев и кустов. Площадь павших борцов станет полностью пешеходной. Ее замостят гранитом и плиткой, установят новые скамейки и вазоны. Привокзальная площадь также станет пешеходной зоной. На месте парковки появится зона отдыха с деревьями и клумбами. В центре сохранят и воссоздадут заново фонтан детских хоровод по историческому образцу. Курс валюты на сегодня: доллар 74 рубля 77 копеек, евро 85 рублей 18 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
5: Информационный конвейер.
0: Реклама.
8: Собрался строиться. Бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43 00 20.

0: программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов и Дина Косичкина в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
2: А вот и четвертый час утреннего шоу 3-4. Буквально вчера обнаружил новость в волгоградских пабликах о том, что пик мошки в Волгограде пройден, говорят специалисты. Вот эти мошковеды. Да, они говорят, в этом году благодаря ветру ее почти не было заметно, хотя, конечно же, обещали нашествие. Так что имейте в виду, друзья, пик пройден. Но не факт, что, конечно, вам там, например, и гоняя на великах или на моциках, не удастся.
3: Ноздрю не залетит. Да,
2: не залетит, да. Конечно, они еще есть, эти самые наши обитатели. Наши фауны, флоры и так далее. Короче, как-то так, друзья, имейте в виду.
3: Мне кажется, твою формулировку не совсем бы понял Эльнур. Периодически мы делаем, да, отсылки к нашему бывшему.
2: Да-да-да.
3: Он бы сказал, пик-машки, пик-ми, Олег, о чем ты, пик-ми? Так, друзья, рубрика «Афиша». Давайте перейдем к анонсу нашего ближайшего часа. Откроем его как раз-таки этой потрясающей рубрики, с помощью которой мы расскажем о том, как с пользой и с классным настроением провести выходные, которые вот стремительно приближаются. Во-первых, если вы отправитесь в ЦПКО, там можно прямо с сегодняшнего дня стать участником киноклуба «Под открытым небом».
2: Прикольно.
3: Абсолютно бесплатным. Значит, по расписанию. Сегодня покажут фильм «Малефисента». 26 июня можно посмотреть фильм «Ночь в музее». 27 июня мультфильм «Рапунцель. Запутанная история». И 28 июня мультфильм «Головоломка 2». Начало всех сеансов в 20:10 на футбольном поле. Абсолютно бесплатно. В общем, приносите там пледики, там бутербродики, что-нибудь, вкусняшки какие-нибудь, чтобы поточить.
2: Отлично.
3: Карандаши и точилки тоже несите, чтобы поточить.
2: Да, в этом часе мы быстренько про погоду поговорим, друзья. Очень быстренько поговорим на тему того, кто хочет выиграть в конкурсе «Нейрокод». Ну, там прям, как говорится, ну, всегда очень быстро. Короткая загадка, короткий ответ. Ну и, конечно же, чуть-чуть подзатянется разговор на тему интересных фактов. И рубрика «Сенсация» тоже нас ждет, где, возможно, мы будем финалить наш сегодняшний эфир какими-то крутыми новостями. Попробуем их изъять из общего доступа. Вот, ну, для
3: даже
2: вас специально.
3: Даже это надо изымать. Офигеть, у нас конфискация хороших новостей.
2: Да, так вот, 37-й год. Короче, мы стартуем. Это родное волгоградское
3: утреннее шоу.
2: 3-4.
3: Мы в эфире.
1: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.
4: Реклама.
5: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета. Натуральные отечественные материалы. Немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
6: Клиника «Эмпо».
7: Эмпо?
8: Эмпо.
7: Эмпо.
8: Эмпо.
7: Эмпо.
8: Эмпо.
7: 33 года с вами. Обследование и результаты в день обращения. Бизнес-центр «Меркурий», 7 этаж. Подробности на эмпо.рф. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: В «Экспресс-букет» большой выбор цветов от 990 рублей. Закажите на сайте в один клик с бесплатной доставкой. «Экспресс-букет». Подарки на любой вкус. УГРН 316-344-300-111-591. ИП Маркелова Ксения Александровна.
10: В «Маяке» настоящий витаминный бум. С 21 по 30 июня большое поступление свежих овощей и фруктов. Приходите за вкусом лета. Гипермаркеты «Маяк» в Волгограде и Волжском.
11: Стройте быстро, стройте надежно. Газобетонные блоки «ГРАС». Идеальная геометрия и отличная цена. «Премьер Строй Волгоград». 60-57-57.
12: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Погода на Волгоград ФМ.
1: Спонсор прогноза погоды АНО ПОО, Московский международный колледж цифровых технологий, Академия ТОП.
2: Ну вот и все, друзья. Четвертый час утреннего шоу 3-4. Предполагает, что мы общаемся на тему погоды четвертый раз. Вот дальше уже... Да ладно, дальше мы тоже будем вам говорить каждый час о том, какая погода вас ждет. Не надо сразу по этому поводу слезу лить, друзья. Вот по поводу погоды. Некоторым, возможно, слезу пускать придется.
3: Ну, слеза прольется с 9 вечера до 0. Там будет ожидаться слабый дождь, небо немножко поплачет на нас. Но не сильно.
2: Не сильно.
3: Да. Плюс 24 прямо сейчас. Ясная погода у нас за окном. Дует северный ветер со скоростью 3 метра в секунду. Днем до плюс 28, ночью до плюс 16. Завтра, в пятницу, ожидается также облачное с прояснением погоды. Еще прохладнее. Плюс 26 днем, плюс 16 ночью.
0: Волгоград FM. Утреннее шоу 3-4.
4: Реклама.
5: Внимание, выпускники 9 классов и старшеклассники! Открыт набор в Волжский филиал Московского международного колледжа цифровых технологий. Направление – программирование и дизайн. Современная программа, преподаватели практики, проектный подход. Записывайтесь на собеседование. Волжский, улица Мира, 33. Телефон 204-842.

Хит твоего города на Волгоград-ФМ.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка раствориться.
1: Живи с этим! В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
2: Ё-моё, знали бы вы, ребята, сколько нам приходится перелопать фактов, чтобы выбрать из них интересные. Мало того, выбирая интересные факты, мы потом понимаем, что они не очень интересные, и начинаем продолжать, и продолжаем выбирать, да, получается, из супер-супер интересных, супер-супер-супер-пупер интересные. Вот так. Правильно говорю? Нет?
3: Так, да, на исторические факты, почему бы немножечко не копнуть в историю.
2: Так.
3: Значит, смотрите, ну вот в нынешнее время,
2: так,
3: ну, много обижающихся людей, этих обидуль. И, соответственно, вот есть даже статьи за оскорбление чувств кого-нибудь,
2: да,
3: и так
2: такое
3: далее. Так вот, как ты думаешь, какой мультик мог оскорбить финнов?
2: Финнов?
3: Да, финнов.
2: Мультик, который был сделан на территории какой-то другой
3: Дисней.
2: Страны. Диснеевский мультик, да, мог оскорбить финнов.
3: Давай так.
2: Белоснежка и семь гномов.
3: Может, там наоборот, может быть, даже что-то понравилось, но нет. Дональд Дак.
2: Дональд Дак. Потому что, будь здорово.
3: Потому что там был без штанишек. И они такие, что? В 30-е годы, как раз таки это произошло, зрители были чрезвычайно возмущены появлением на экран котенка Дональда Дака.
2: У которого сверху была рубашка, а снизу не было ничего, по-моему, так?
3: Значит, смотрите, да, у него не было брюк, он разгуливал в матросской курточке в головном уборе, но создатели мультфильма, создатели персонажа не позаботились о его брюках, и это показалось общественности немыслимым, оскорбительным, поэтому его отменяли персонажа еще тогда. И на протяжении нескольких десятков лет именно мультфильмы с его участием в стране не показывали. Но я так понимаю, Чип и Дейл тоже...
2: Они тоже там, получается...
3: Ну, вжик без штанов.
2: Без порток. Да. Вжик. Но у нас только маленький, что как будто бы даже, ну, такой, это, ну, как бы, и не видно, в штанах он или без.
3: А вот мне кажется, если просто вот они утку бы снимали, да, вот утка...
2: Просто утка.
3: Вообще без всего.
2: Ну, да.
3: Как обычно.
2: Согласен.
3: В дворе. Претензий бы не было 100%.
2: Да, если бы напялили штаны, то как будто бы зачем вы утки штаны?
3: Почему он топлес?
2: Да, почему он топлес? Это получается, да.
3: Неприлично, непорядочно.
2: Да. И муравьи. Мы сейчас возьмем про них факт. Но перейдем постепенно к паукам. Uh-huh. Вот такой заход. Я сначала подумал, как классно про муравьев, не про пауков. Вот, короче, муравьи в силу своей агрессивности и малой питательности в большинстве случаев являются непривлекательной добычей для птиц или хищных ос.
3: Так.
2: Вот. Из-за этого широко распространена мимикрия под муравьев среди других насекомых. Некоторые жучки, клопы, клещи, мухи и даже богомолы. Они изображают муравья.
3: Так.
2: Прикинь себя. Ну, чтобы их не ели птицы и там всякие хищные осы и крупные вот эти насекомые. Но лидером в этом отношении является еще один представитель членистоногих, это пауки. Более 100 видов которых так похожи на разные видов муравьев, что визуально отличить их можно только по количеству ног. 8 вместо 6.
3: Угу.
2: Причем некоторые вроде как мимикрируют для безопасности своей.
3: А некоторые наоборот втираются в муравейник и...
2: Чтобы охотиться. Значит, смотри, есть конкретный вид пауков. Они заходят в муравейник на 6 задних ногах, поднимают 2 передних на манер муравьиных
3: типа усики,
2: антенн.
3: Да?
2: Типа усики. Дальше ловят добычу. И, соответственно, подражают поведению обычных муравьев, выносящих наружу своих умерших товарищей.
3: Ага.
2: Он выносит на ручках. Так, значит, товарищи, хотя тот орет, как бешеный. Ребята, помогите. Помогите мне.
3: Да не, Вася уже что, все.
2: Да он уже все.
3: Где-то все, сошел с ума.
2: Я просто представляю, как другие муравьи такие.
3: Он нам не нужен.
2: Ты видел этого товарища? Он как будто бы не очень похож на нас. Да не, нормально. Просто, просто чуть жирнее.
3: Будем позитивными. Давайте будем позитивными. Ну что вы так отвергаете сразу?
2: Да, согласен. Короче, как-то так, друзья. Живите с этим.
1: 3-4.

0: Реклама.
1: Притягивай взгляды, затмевай пейзажи. Будь модной этим летом. В ТРЦ «Акварель» время летних подарков. С 1 июня по 31 июля 2026 года совершай покупки, регистрируй чеки в приложении и собирай свою пляжную коллекцию. Панама, сумка, шейкер, покрывало и веер. Успей собрать все. ТРЦ «Акварель» жарче, чем на пляже. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте trcakvarel.rf. 18+.
2: Привет, соседка! А вы куда?
3: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
4: Компания «Сады Придонья» приглашает бригады рабочих на сбор урожая. Дополнительная информация по телефону 8-961-086-23-85. 8-961-086-23-85.
5: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
6: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
5: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
0: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Нейрокод с Радиком на Волгоград FM.
1: А вот и нейрокод подъехал, друзья. В общем, всем желаем удачи заранее. Напоминаем, что в нашем конкурсе разыгрываются призы, поэтому нужно внимательно послушать, что именно разыгрываем. А я напомню, что в этом часе мы разыгрываем посещение на двоих бассейна, центрального бассейна, который находится на проспекте Ленина, 74.
2: Есть повод почувствовать себя дельфином и русалкой. Даже если вы не пара, то да, вас объединит бассейн. Можно залезть на вышку, можно сигануть откуда-то с высоты 10 метров, а можно, соответственно, наоборот, поваляться на глубине, позырить снизу на тех, кто булькает где-то на поверхности.
1: Прикольно. Главное, недолго, друзья, там.
2: Вдруг у вас есть свой карманный акваланг?
1: Ну да. Вот. Короче, поплавать, порезвиться в воде, ну и, конечно же, просто физическую активность создать и добавить свое, так сказать, в активность вот это кольцо закрыть. Да, там уже кольца закрывают какие-то. Да?
2: Кольца активности,
1: да,
2: ты имеешь в виду?
1: Да.
2: Ух, пусть будет так.
1: Вот. Значит, все это возможно с помощью нашего приза. Еще раз напоминаем, что посещение бассейна на двоих разыгрывается прямо сейчас. В конкурсе мы предоставляем вам загадку. Ее надо просто послушать, а дальше просто дать правильный ответ. Телега либо Макс 927-522-1015.
2: Пиши нам.
1: Первый правильно ответивший получает подарок. Погнали. Погнали.

0: Реклама. Ты серьезно? Все потратил?
1: Спокойно. Он окна заказал со скидкой 60%. Заказывай до 30 июня. 43-55-13.
2: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
3: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода.
4: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: Доска Брус. 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
6: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: информация в утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: А вот и тот самый финальный выход с рубрикой «Сенсация». И будем прощаться с вами, конечно же, предварительно рассказав что-нибудь прикольное. Вот как раз 4 часа, сидя, так сказать, на работе, практически не отрываясь от компьютеров,
2: так,
1: мы можем заработать синдром мертвой попы. Реально грозит офисным работникам. И нет, это не просто
2: она
1: так.
2: Она угловатой становится какой-то, плоской.
1: Эксперты утверждают, что длительное сидение может привести к ослаблению и отключению ягодичных мышц, из-за чего начинаются боли в спине, ухудшается подвижность и появляются разные проблемы со здоровьем.
2: Угу.
1: Что нужно сделать для того, чтобы избежать синдром мертвой попы?
2: Аппликатор Кузнецова. Сидеть на нем.
1: Нет, смотрите, во-первых, значит, нужно как минимум каждые 30-40 минут вставать, двигаться, больше ходить.
2: А часы не зря вас призывают.
1: Делать мостики. Делать мостики. Приседания и подъемы на ступеньки.
2: Угу.
1: Вот, поэтому не стесняйтесь, в общем-то, ну что.
2: Даже если у вас огромный open office, как это правильно называется?
1: Я думал, огромная попа, скажу. То не стесняйтесь.
2: Да, так, получается, ну, если вдруг, ну, вот смотрите, вы сидите в офисе, да, большой коллектив.
1: Да.
2: И вдруг неожиданно Степаныч
1: встает
2: и начинает тверкать. А он просто следит за своим здоровьем.
1: Опять же,
2: не
1: готовится
2: надо думать
1: к корпоративу. Почему нет? Вот, либо то и то, а может быть и то и другое. Короче, будьте аккуратны, друзья.
2: Получается, когда вам подкладывают кнопку, ну, на стул.
1: Это вот эти подарок.
2: Это получается, кто-то заботится о вас, да.
1: Вот, пожалуйста, вот, примите к сведениям. Как-то так.
2: Так, по поводу заботы.
1: Так.
2: 40 мэров. Тебе точно понравится эта новость.
1: 40 мэров.
2: 40 мэров. Нет, они не основали бойс-бэнд. Нет. Они бросили вызов ИИ-компаниям. Бросили вызов искусственному интеллекту. Сразу 40 мэров из Европы, США, Африки и Австралии подписали совместный пакт против бесконтрольного строительства ИИ-дата-центров. По их словам, нейросети требуют слишком много электричества, воды и земли. То есть главная проблема – это большой аппетит. И вот они как раз-таки предлагают строить дата-центры на пустующих территориях, использовать чистую энергию и меньше расходовать воду, и, соответственно, создавать рабочие места для местных жителей и сами им оплачивать нагрузку на инфраструктуру. Значит, как они посчитали, в австралийском Мельбурне они рискуют забирать ИИшки, да, вот эти дата-центры, до 20 миллиардов литров воды в год.
1: Жестко.
2: Я не знаю, это дополнительно? Или
1: для Австралии в целом это как будто бы чуть-чуть не очень хорошо.
2: Чем будут питаться эти питоны, крокодилы, пауки?
1: Да.
2: Вы
1: да.
2: подумайте, кенгуру, в конце концов.
1: Да.
2: Вот, поэтому чем все закончится, конечно, интересно. Города все чаще задают вопросы вот большим компаниям, типа Microsoft, Google, Nvidia, вот, которые строят постоянно, да, эти дата-центры по всему земному шару. Кто заплатит за стремительный рост искусственного интеллекта? Кто?
1: Угу.
2: Платежки им отправляйте, и все.
1: Вот, короче, я на стороне этих 40 мэров. Вот, ребят, если 41. Что, напоминаю, в Одноклассниках есть группа.
2: Значит, по сопротивлению ИИ.
1: Сопротивлению ИИ, роботам и так далее. Называется она «Джон Коннор жив». Вот, значит, находите, присоединяйтесь, будем сопротивляться. Сопротивляться завершению рабочего дня нет смысла. У нас уже все. Вот, мы будем прощаться с вами, друзья. С вами была Дина Косичкина.
2: И Олег Шарапов.
1: До завтра.
2: Мы как 92-й бензин, мы есть.

0: Твое время.
1: 11 часов.
2: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
3: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова 20.
4: Информационный конвейер.
1: Град ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Как пишет ТАСС, Владимир Путин на совещании с членами правительства рассказал, на каких принципах Россия готова к мирным переговорам с Украиной. Все это должно происходить на базе договоренностей, достигнутых в Стамбуле. Вместе с тем президент подчеркнул, что ВСУ теряют одну территорию за другой. Россия же продолжит двигаться вперед по всем направлениям, опираясь на стабилизацию экономики и достижения военных. Как пишет ТАСС, с 1 июля текущего года в России ожидаются изменения в программе льготной семейной ипотеки, которые, в частности, могут включать увеличение максимального размера кредита. В настоящее время лимит составляет 12 миллионов рублей для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей и 6 миллионов рублей для остальных регионов. Депутат Владимир Кошелев отметил, что эти суммы уже не покрывают стоимость жилья для семей с несколькими детьми из-за роста цен на недвижимость. В День молодежи 27 июня в Волгоградской области будет запрещена продажа алкогольной продукции. Региональный закон предусматривает административную ответственность за розничную продажу в этот день спиртного, в том числе и пивных напитков. Полки с алкоголем в магазинах будут недоступны для покупателей 24 часа. Напомним, что сухой закон вводится в Волгоградской области несколько раз в год. Продажа алкоголя также запрещена в День студента, День защиты детей и День знаний. В Волгограде готовят пляжи к купальному сезону. Вода Лозогородской службы спасения обследует дно Волги 4 прибрежных участков в Советском, Кировском, Красноармейском и Тракторзаводском районах. На каждом участке проверяют состояние дна на наличие ям, чистят от различного мусора и берут пробы вод. По результатам обследования будет принято решение об открытии пляжа для посетителей. Оборонно-спортивный лагерь «Авангард» совместно с авиацентром «Кача» организовал курсы дополнительного образования, в рамках которых участники изучают устройство воздушных судов и получают опыт пилотирования. Первый поток обучения завершили представители центра «Воин» из Волгоградской области, Луганской народной республики и Республики Карелия. В программу входят лекции по истории военной авиации, встречи с летчиками и учебные полеты на легкомоторном самолете с инструктором. Курс валюты на сегодня: доллар 74 рубля 77 копеек, евро 85 рублей 18 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
4: Информационный конвейер. Реклама.
5: Лечение катаракты по полису ОМС в Центре хирургии глаза – это просто как раз, два, три. Раз – современное оборудование. Два – профессиональные офтальмологи. Три – всего от 42 тысяч рублей. Центр хирургии глаза, улица Базарова, 20, телефон 52-92-92. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Реклама.
1: Ваш гибрид – это лишь имитация статуса. Пора выбрать оригинал. ГАК S7 официально в России. Пока другие множат лишние опции, мы создаем эталон комфорта и драйва. Это не электрика. Это мощь интеллектуального привода, которая оставляет конкурентов позади. Не соглашайтесь на лишь мягкие кресла. Выбирайте мощь настоящего гибридного флагмана. ГАК S7 с 8-летней гарантией. В наличии в ГАК-центр «Агат» на авиаторов. Запись на тест-драйв 8-84-42-55-11-88.
2: Агат. Покупай выгодно.
3: Нужна гибкая черепица? Пилдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50-50-44.
4: В магазинах «Победа». Шашлык куриный охлажденный 249,90 за килограмм. Предложение действует с 16 по 30 июня 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
5: «Авангард спецодежда Волгоград». Качественная спецодежда, спецобувь и средства индивидуальной защиты. Соблюдение стандартов и ГОСТов при производстве. Оптовая и розничная продажа. «Авангард спецодежда Волгоград». Думаем о безопасности. Волжский, проспект Ленина, 232А, ТЦ «Малина», второй этаж.
6: Привыкли строить с умом? Газобетонные блоки «ГРАС». Надежность вашего дома, тепло, прочность, отличная цена. «Премьер-строй Волгоград», 60-57-57.
7: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
1: В Волгограде ясная погода, дует северный ветер со скоростью 5 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 28, ночью до плюс 16. Местами небольшой дождь.

0: Реклама.
1: Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в Поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. В Волжском 205-255.
2: Мюнхен, переплачивать не обязательно. У нас европейские бренды за смешные деньги. Ждем вас на новый завоз 27 июня. Город Волжский, проспект Ленина, 148.
3: Что выбрать, дом или квартиру? Приятно, когда выбор очевиден. Готовые дома с 4 спальнями, участком и центральными коммуникациями за 6 700 000 рублей. Ваш новый дом в Таун-парке на границе Дзержинского района. Звоните 508010. Застройщик ООО
4: «Сэдэстанстроинвест». Скучно живешь? Пора это менять. Мотосалон «Байкпост» – твой билет в мир скорости и приключений. Квадроциклы для взрослых и детей, багги, запчасти и экипировка – все в наличии. А главное, у нас своя команда, свой клуб и покатушки каждую неделю. Приезжай на тест-драйв. Волгоград, улица Землячки, 94. Подписывайся на нас в соцсетях. «Байкпост» – мы всегда на посту. 12+.
5: Террасная доска из ДПК – идеальная замена дерева. Ограждения, фасады, речные панели, заборы, грядки. Никакой покраски, никаких занос. Всегда в наличии. Кровля фасад 34.рф. Звоните 26-54-04. Склад 130 на Тулака.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Авангард. Телефон 200-202.
1: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
2: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
3: Прерываем вещание важным сообщением. Только у нас фантастические скидки весь июнь. Пельмени домашние всего 299 рублей за килограмм. Экономия более 150 рублей. Ваш царь-продукт ждет вас.
4: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
0: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: спонсор точного времени ООО «АвтоВЛГ». Официальный дилер «Лада» в Волгограде.
1: Твое время.
2: 12 часов.
1: Реклама.
3: Настоящий дилер проводит тест-драйв не только на трассе, но и по бездорожью. «Автопрестиж» – официальный представитель «Джейку» и «Амода». Протестируй и выбери свой яркий кроссовер нового поколения. «Джейку» и «Амода» в «Автопрестиж» на землячке 94, строение 2. «Автопрестиж» – с заботой о своих клиентах.
1: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101,5.
0: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
4: Информационный конвейер.
5: Волгоград ФМ, с вами Дарья Колоцина, в эфире новости. Российские ученые предложили заменить торфа в теплицах на биоуголь, полученный из скорлупы кедровых орехов, что повышает урожайность овощных культур и микрозелени. По словам ученых, добавление измельченного активированного биоугля в торфяной субстрат увеличит концентрацию ключевых макроэлементов от 1,5 до 6 раз. В ближайшее время в областной думе рассмотрят, а затем внесут в Госдуму законопроект об обязательном нотариальном оформлении сделок с недвижимостью между физическими лицами. Как сообщил председатель Мособлдумы Игорь Бенцалов, нотариальное сопровождение снижает риски потери имущества и признания сделки недействительной, так как нотариус обладает расширенными возможностями для проверки информации и оценки состояния сторон. Федеральная нотариальная палата, по словам ее вице-президента Александра Игнатенко, поддерживает эту инициативу. В Волгоградской области в преддверии переиздания «Красной книги региона» ученые подводят масштабные исследования редких птиц и растений. Недавно эксперты завершили экспедицию, охватившую Котельниковский, Октябрьский, Светлоярский и Калачевский районы. Исследования провели сотрудники дирекции ООПТО и охотнадзора совместно с коллегами из Калмыцкого государственного заповедника «Черные земли». Также специалисты провели ревизию 107 мест произрастания 10 видов редких растений. В Тракторозаводском районе Волгограда летом текущего года открылась новая современная площадка для игровых видов спорта на песке. Как сообщает «Высота 102», с появлением современного спортивного объекта пляжный футбол и волейбол в Волгограде выходят на новый уровень. Особенно важно подчеркнуть, что заниматься спортом на территории спортивного комплекса номер 11 «Зенит Волгоград» могут не только ученики спортшкол, но и все жители города. В Волгограде завершилось голосование за территории, которые благоустроят в будущем году в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Победили микрорайон номер 503 на улице имени Кирова в Кировском районе и участок между улицей Симонова и улицей 8-й воздушной армии в Дзержинском районе. За эти территории проголосовали 17 и 16 тысяч горожан. Для каждой разработают индивидуальный проект с учетом территориальных особенностей. С вами была Дарья Колоцина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
4: Информационный конвейер. Реклама.
6: Собрался строиться. Бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43 00 20.

0: вкусный.
1: Реклама.
2: Компания «Сады Придонья» приглашает бригады рабочих на сбор урожая. Дополнительная информация по телефону 8 961 086 23 85. 8 961 086 23 85.
3: Ежедневные прогулки по Волге от причала номер 11. Вечерние экскурсии с прохождением шлюзов Волжской ГЭС. На теплоходах работает ресторан. До встречи на борту. 8 800 101 32 34. 8 800 101 32 34.
4: В «Маяке» настоящий витаминный бум. С 21 по 30 июня большое поступление свежих овощей и фруктов. Приходите за вкусом лета. Гипермаркеты «Маяк» в Волгограде и Волжском.
5: Все, что ты хотел знать об автомобилях. Задай вопрос автоэксперту Александру Морозову в программе «Встречка» по будням в 9.15, 13.15 и 19.15. «Встречка» на Волгоград-ФМ.
6: Спонсор программы «Встречка» ООО «Квант». «Хавейл Агат». Официальный дилер «Хавейл» в Волгограде.
7: Обновленный «Хавейл Джолион» в Агат на Ленина 122 от 1 689 тысяч рублей. Разработан специально для России. Оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером. Кроссовер номер один в России. Подробности по телефону в Волгограде. 781-555. По данным продаж новых легковых автомобилей в сегменте кроссоверов и внедорожников России за 2025 год. ООО «Автостат». Приложение ограничено. Действительно до 30 июня 2026 года.
8: Агат. Покупай выгодно.
9: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: спонсор прогноза погоды АНО ПОО, Московский международный колледж цифровых технологий, Академия ТОП.
1: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
2: В Волгограде ясная погода, дует северный ветер со скоростью 5 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 28, ночью до плюс 16. Местами небольшой дождь.
1: Реклама.
3: Внимание, выпускники 9 классов и старшеклассники! Открыт набор в Волжский филиал Московского международного колледжа цифровых технологий. Направление – программирование и дизайн. Современная программа, преподаватели практики, проектный подход. Записывайтесь на собеседование. Волжский, улица Мира, 33. Телефон 204-842.

0: Реклама. Притягивай взгляды, затмевай пейзажи. Будь модной этим летом. ТРЦ «Акварель» – время летних подарков. С 1 июня по 31 июля 2026 года совершай покупки, регистрируй чеки в приложении и собирай свою пляжную коллекцию. Панама, сумка, шейкер, покрывало и веер. Успей собрать все. ТРЦ «Акварель» – жарче, чем на пляже. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте trcakvarel.rf. 18+.
1: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 30 июня анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 30 июня. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Опять кривая. Нужно было покупать в Премьер Строй Волгоград. Фанера ФК ровная и надежная. Для стройки и крепких нервов. 60 57 57.

0: Волгоград, улица Рихарда Зорге, 56А, телефон 96-50-06.
1: 12 гектаров тишины на берегу Ахтубы. Аллеи для прогулок, фонтаны и садовые фигуры. Свой домик, беседка у воды, открытый и закрытый бассейн. На выбор хамам или мягкая сауна. Турбаза «Лазурит» – берег семейного счастья.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Реклама. В «Экспресс-букет» большой выбор цветов от 990 рублей. Закажите на сайте в один клик с бесплатной доставкой. «Экспресс-букет» – подарки на любой вкус. УГРН 316-344-300-111-591. ИП Маркелова Ксения Александровна.
1: Прерываем вещание важным сообщением. Только у нас фантастические скидки весь июнь. Филе форели слабосоленое весовое всего 228 рублей за 100 грамм. Покупайте выгодно. Ваш царь-продукт ждет вас.
2: Клиника Эмпо.
3: Эмпо?
4: Эмпо.
5: Эмпо.
6: Эмпо.
7: Эмпо.
8: Эмпо.
3: 33 года с вами. Обследование и результаты в день обращения. Бизнес-центр «Меркурий», 7 этаж. Подробности на empo.rf.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Мюнхен, переплачивать не обязательно. У нас европейские бренды за смешные деньги. Ждем вас на Новый Завоз 27 июня. Город Волжский, проспект Ленина, 148.
11: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизни опасности.
12: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: 101.5. Знаем, что любишь. Волгоград FM.
1: Твое время. 13 часов.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
3: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101.5.
4: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
5: Информационный конвейер.
6: Волгоград ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Россия, по словам президента Владимира Путина, входит в четверку стран мира, способных самостоятельно осуществлять полный цикл производства авиационных двигателей. Это является ключевым показателем технического и индустриального суверенитета. Санкции, по мнению одного из летчиков-испытателей, создали рынок для российских производителей, что позволило восстановить инженерные школы. Ожидается выдача сертификата на новый отечественный двигатель ПТ-8 после завершения его масштабных испытаний госкорпорации «Ростех». Ранее Путин также заявлял о превосходстве российской авиатехники над западными аналогами. Индонезия видит в России ключевого партнера по переработке критически важных минералов – никель, кобальт, бокситы, олово. Для своей стратегии «Золотая Индонезия 2045». Министр промышленности страны Агус Гумиванг Картасасмита отметил, что Россия обладает передовыми технологиями и компетенциями в металлургии, что позволит Индонезии повысить добавленную стоимость сырья и уйти от сырьевой модели экономики. Также было объявлено, что Индонезия станет страной-партнером выставки «Иннопром-2026» в Екатеринбурге. 26 июля в Музее «Россия. Моя история» с 10 до 14 часов пройдет ярмарка трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Соискателей и студентов приглашают 70 волгоградских работодателей из разных отраслей – топливно-энергетического комплекса, промышленности, бюджетной сферы и другие. Запланированы мастер-классы и лекции. Ученикам старших классов и студентам помогут определиться с будущей профессией. Работающие волгоградцы также могут прийти на ярмарку, рассмотреть альтернативные варианты карьерного роста и увеличения зарплаты. Волгоградские полицейские в Самаре задержали курьера, похитившего 85-летней пенсионерке 740 тысяч рублей. А женщине позвонил мошенник, представившийся сотрудником финансовой организации, и убедил ее, что счета взломаны. Испугавшись, пенсионерка передала свои сбережения курьеру. Полиция установила личность злоумышленника. Он признался, что действовал как курьер, забирая деньги у обманутых граждан по заданию кураторов и переводя их через криптообменник. Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Волгоградской области. В Дзержинском районе Волгограда продолжается модернизация трамвайной линии. На участке от улицы Космонавтов до улицы Хоршева, где более месяца нет движения, специалисты приступили к созданию песчаного основания для нового полотна. После демонтажа старых рельсов и подготовки котлована рабочие формируют подушку из геотекстиля и песка. Далее будет уложен щебеночный балласт и новая рельсошпальная решетка. Также ведутся земляные работы для установки опор, контактной сети и замены оборудования тяговой подстанции номер 15. Курс валюты на сегодня: доллар 74 рубля 77 копеек, евро 85 рублей 18 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
5: Информационный конвейер. Реклама.
7: Лечение катаракты по полису ОМС в Центре хирургии глаза – это просто как раз, два, три. Раз – современное оборудование. Два – профессиональные офтальмологи. Три – всего от 42 тысяч рублей. Центр хирургии глаза, улица Базарова, 20, телефон 52 92 92. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Реклама.
1: Ваш гибрид – это лишь имитация статуса. Пора выбрать оригинал. ГАК S7 официально в России. Пока другие множат лишние опции, мы создаем эталон комфорта и драйва. Это не лирика. Это мощь интеллектуального привода, которая оставляет конкурентов позади. Не соглашайтесь на лишь мягкие кресла. Выбирайте мощь настоящего гибридного флагмана. ГАК S7 с 8-летней гарантией. В наличии в ГАК-центр «Агат» на авиаторов. Запись на тест-драйв 8-84-42-55-11-88.
2: Агат. Покупай выгодно.
3: Нужны забор жалюзи или штакетник? В Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50-50-44.
4: В магазинах «Победа». Эскимо пломбир с грильяжем в шоколадной глазури «Мантиоса» 49,90.
5: Предложение действует с 16 по 30 июня 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
6: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
7: Слушай гороскоп каждый будний день. Будь ближе к звездам. С Волгоград FM.
8: Спонсор ООО «Альфа-Дент».
9: Авторская клиника высокоэстетической стоматологии доктора Бреньковского приглашает всех за здоровой красотой вашей улыбки. Имплантация, виниры, гнатология и ортодонтия на высоком уровне. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Команда профессионалов ждет вас. Улица Рокоссовского, бизнес-центр Волгоград-Сити. 8 800 201 7406. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: прогноз погоды на Волгоград ФМ.
1: В Волгограде ясная погода, дует северный ветер со скоростью 5 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 28, ночью до плюс 16. Местами небольшой дождь.

0: спонсор программы «Встречка» ООО «Квант». Хавейл Агат. Официальный дилер Хавейл в Волгограде.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: «Встречка». Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. На Волгоград FM.
3: Алло, добрый день.
4: Да-да-да, здрасте.
3: Вопрос такой. Солярис, 17-й год. Постоянно выпадает ошибка. Бедная смесь. Вроде все заменили, но все равно выпадает. В чем еще может быть причина?
4: Где можно посмотреть?

0: не происходит троение, нет повышенного расхода, нет трудного запка, он не запускается, например, там, не с первой попытки и так далее. Нет хлопков в выхлопную трубу.
1: Нет, вообще ничего этого нету.
0: Но, значит, надо конкретно идти по цепочке, что происходит с электроникой в этот момент. Первое, система зажигания. Зачастую, да, бывают такие проблемы, которые кроются исключительно в электронике. То есть, эта ошибка выпадает где-то на каком-то цилиндре. И почему конкретно это происходит, это дело электрика уже, возможно. Также причины на две группы можно, наверное, разделить. Либо это впускной тракт, который вы уже проверили, как я понимаю, да, лишь да, воздух, да, например.
1: Угу.
0: Ну, либо цилиндры по какой-либо причине могут пропускать недостаточно топлива. Но это, опять же, при условии, что у вас есть какое-то вздрагивание на холостых оборотах или же потеря мощности. Если сейчас пока ничего не происходит, значит, это электронная ошибка, которая связана с электрикой. И, скорее всего, вот в этом вопросе вам предстоит разобраться.
2: Алло, день добрый, Александр. Подскажите, да, пожалуйста, Volvo XC90 2012 года, вот пробег 100 тысяч. Вообще стоит рассматривать эту машину к покупке, как дорогая в обслуживании, какие у нее там слабые места, сильные? Вот как-то поподробнее, если расскажете, буду благодарен.
0: Давайте так, год еще раз напомните мне, 12-й?
2: 12-й, да, 12-й.
0: Ну, то есть старые еще вот эти коробки.
2: Да.
0: Значит, здесь вопросов несколько. Чуть потише приемник сейчас сделаем, потому что я сам себя слышу по 4 раза. Я быстренько скажу. Volvo всегда был интересен, наверное, тем, кому хотелось получить достаточно объемный автомобиль на дизеле. Но вот такой надежности, как были у Cross Country, к сожалению, не получилось. Есть узлы сильно нагруженные. В данном случае я бы в первую очередь задумался о правдивости пробега. Потому что с 2012 года 100 тысяч... Это, скорее всего, либо что-то смотанное, либо машина стояла долгое время по какой-то причине. Возможно, это была какая-то авария, не дай бог, серьезная. И второе, это может быть там утрата владельца, может быть смена и тому подобное. Бывает такое, что машина одна из трех-четырех в семье, и до нее руки не доходят. Но здесь будет другой эффект. Вы будете смотреть на состояние подвески и видеть, что, допустим, подвеска целая, но резинки иссохшиеся и так далее. То есть вторичные признаки, по которым можно судить, ходила машина вообще или нет. Если она не ездила, это уже другая тема для разговора. Что с топливной системой происходит? То есть с системой полного привода. А делали чеки вовремя, как положено? Как ее обслуживали? Поднимать историю? И, скорее всего, такая машина будет иметь только одного владельца. Если она была третьей или там второй машиной, не особо пригодившейся в семье. Соответственно, вы сможете почитать вообще всю вот эту историю и тогда уже сделать выводы. Потому что пока весьма иллюзорным кажется правдивость пробега с 2012 года, за 12 лет этот человек катался по там 7 тысяч в год. Но практически не ездил, что называется. Понимаете? То есть 7 тысяч для работников такси, это вообще сейчас смешная цифра, если честно, так вот, положа руку на сердце. Из-за системы полного привода чаще всего выходят из строя различные насосы. Если мы касаемся ремонта подвески, недешевые детали, топливные элементы тоже, к сожалению, недешевые, если мы конкретно разбираем дизельный вариант. По дизелю могут возникнуть ряды вопросов, там еще специалисты могут накидать кучу-кучу всего. И вот тут история самого автомобиля является самое важное, то, с чего я начал. Если у нее один владелец, щепетильный, он ее обслуживал, она практически не ездила, блин, это подарок судьбы. Такие варианты попадаются раз, может быть, там в десятилетие кому-то на рынке. Поэтому изучайте хорошенько, и если это действительно тот вариант, честь, хвала, катаемся, да, пусть и в старой будке, но на хорошем автомобиле. Если же это, как обычно бывает на рынке, не бито, не крашено, прям вся такая накрашенная, а потом выясняется, что очень много в истории этого автомобиля нечистого, то забываем этот вариант и идем дальше.
3: Ну, все, уж
0: я здесь ответил, да. Ну, ничего, спасибо большое за интересные вопросы, за внимание, господа. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
3: «Встречка». Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Эксперт с многолетним стажем Александр Морозов. По будням.

0: встречка.
1: Реклама.
2: Обновленный Хавейл Джолион богат на Ленина 122 от 1 689 тысяч рублей. Разработан специально для России, оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером. Кроссовер номер один в России. Подробности по телефону в Волгограде 781-555. По данным продаж новых легковых автомобилей в сегменте кроссоверов и внедорожников России за 2025 год. ООО «Автостат». Предложение ограничено. Недействительно до 30 июня 2026 года.
3: Агат. Покупай выгодно.
4: Хит твоего города на Волгоград-ФМ.

0: Реклама.
1: Мечтаешь о мотоцикле? Хочешь почувствовать свободу? Тебе в «Байкпост». Мототехника на любой вкус. Эндуро, питбайки, дорожные мотоциклы, скутеры и мопеды для удобных и экономичных поездок. Все для детей и взрослых на любой возраст и бюджет. Большой выбор ждет тебя в «Байкпост» на проспекте Жукова, 42. Любые способы оплаты и тест-драйв. «Байкпост». Мы всегда на посту.
2: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в Полипрофиль. 977-377.
4: Предприниматели, 2 июля в Волгоградской филармонии. Бизнес-фест от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
5: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
6: Ну что опять за рок-концерт в машине?
7: Да просто Мурзик сильно нервничает.
6: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
7: Мурзик, это же просто песня какая-то.
6: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
8: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

«Авангард». Телефон 200-202. Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Реклама.
1: Керамический кирпич «Строма» – залог долголетия вашего дома.
2: Премьер «Строй Волгоград» 60-57-57.
3: Не жди отпуска. Аквапарк «Акватория» – это летний отдых для всей семьи. Детские и взрослые горки, волновой бассейн, река со сплавом, уникальные гидромассажи, водные аттракционы, анимация и многое другое. Каждый день с 10 до 20 часов. Санаторная 26.
4: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
5: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
6: Автомобильный маркетплейс «Фрэш» — это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
7: Реклама не фета. ООО «Каркоби». УГР 128-770-26-60-31. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на fresh.ru в салонах 16+.
8: Привет, соседка. А вы куда?
9: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
10: Мюнхен. Переплачивать не обязательно. У нас европейские бренды за смешные деньги. Ждем вас на новый завоз 27 июня. Город Волжский, проспект Ленина, 148.
11: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
12: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
13: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: спонсор точного времени ООО «АвтоВЛГ». Официальный дилер «Лада» в Волгограде.
1: Твое время.
2: 14 часов.
1: Реклама.
3: Настоящий дилер проводит тест-драйв не только на трассе, но и по бездорожью. «Автопрестиж» – официальный представитель «Джейку» и «Амода». Протестируй и выбери свой яркий кроссовер нового поколения. «Джейку» и «Амода» в «Автопрестиж» на землячке 94, строение 2. «Автопрестиж» – с заботой о своих клиентах.
1: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101,5.
0: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
4: Информационный конвейер.
2: Волгоград ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Российские авиастроители должны получить огромный долгосрочный заказ на отечественную технику, что потребует кардинального увеличения выпуска самолетов и освоения новых линеек. Как заявил президент России Владимир Путин, система заказов должна быть выстроена при координирующей роли Минтранса, Минпромторга и авиакомпаний. Директор Департамента европейских проблем Министерства иностранных дел России Владислав Масленников заявил, что Запад не демонстрирует готовности к переговорам с Россией по вопросам безопасности. По его словам, все заявления делаются через СМИ, и он не видит в этом позитивных сигналов. Дипломат отметил, что ни заявления лидеров Франции, Великобритании и Германии, сделанные в Лондоне, ни ультимативная риторика главы европейской дипломатии Каи Каллас не являются сигналами к разговору. Таким образом, перспективы контактов между Россией и Западом зависят от готовности последнего пересмотреть свой внешнеполитический курс. В Волгоградской области и Калмыкии на базовых станциях вдоль трассы Волгоград и Листа установили солнечные панели и системы резервного электропитания. Эти объекты обеспечивают передачу межрегионального трафика и работу цифровых сервисов для жителей юга России. Новая система позволяет переключать базовые станции на аккумуляторы и солнечные панели в случае отключения внешнего электроснабжения. В Среднеохтубинском районе Волгоградской области завершено строительство водопропускного сооружения в поселке Вторая Пятилетка. Это сооружение построено в рамках федерального проекта «Вода России», направленное на улучшение экологического состояния природного комплекса между руслами Волги и Ахтубы. Пропускная способность нового ВПС составляет до 14 кубометров воды в секунду, что обеспечит приток воды в затон и улучшит обводнение прилегающего участка. Волгоградские полицейские в Самаре задержали курьера, похитившего 85-летней пенсионерке 740 тысяч рублей. А женщине позвонил мошенник, представившийся сотрудником финансовой организации, и убедил ее, что счета взломаны. Испугавшись, пенсионерка передала свои сбережения курьеру. Полиция установила личность злоумышленника. Он признался, что действовал как курьер, забирая деньги у обманутых граждан по заданию кураторов и переводя их через криптообменник. Возбуждено уголовное дело. А расследование продолжается, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Волгоградской области. Летом текущего года в центре Волгограда завершится масштабная реконструкция. Основные изменения коснутся бульвара на проспекте Ленина. От аллеи Героев до улицы Комсомольской появится сквер имени Станислава Говорухина с арт-объектами, инфостендами, новым освещением и тысячи новых деревьев и кустов. Площадь павших борцов станет полностью пешеходной. Ее замостят гранитом и плиткой, установят новые скамейки и вазоны. Привокзальная площадь также станет пешеходной зоной. На месте парковки появится зона отдыха с деревьями и клумбами. В центре сохранят и воссоздадут заново фонтан, детский хоровод и историческому образцу. Курс валюты на сегодня: доллар 74 рубля 77 копеек, евро 85 рублей 18 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
4: Информационный конвейер. Реклама.
5: Собрался строиться, бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43 00 20.

0: Реклама. Сдал ЕГЭ и не знаешь, куда проходишь? Зайди в ЕГЭ-навигатор на сайте «Волгу». Введи свои предметы и узнай, какие профессии и направления тебе подходят. В этом году в «Волгу» свыше 2000 бюджетных мест.
1: Мюнхен, переплачивать не обязательно. У нас европейские бренды за смешные деньги. Ждем вас на новый завоз 27 июня. Город Волжский, проспект Ленина, 148.
2: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
3: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: спонсор прогноза погоды АНО ПОО, Московский международный колледж цифровых технологий, Академия ТОП.
1: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
2: В Волгограде ясная погода, дует северный ветер со скоростью 5 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 28, ночью до плюс 16. Местами небольшой дождь.
1: Реклама.
3: Внимание, выпускники 9 классов и старшеклассники! Открыт набор в Волжский филиал Московского международного колледжа цифровых технологий. Направление – программирование и дизайн. Современная программа, преподаватели практики, проектный подход. Записывайтесь на собеседование. Волжский, улица Мира, 33. Телефон 204-842.

0: Реклама.
1: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
2: Прерываем вещание важным сообщением. Только у нас фантастические скидки весь июнь. Шпикачки домашние в натуральной оболочке всего 479 рублей за килограмм. Экономия более 200 рублей. Ваш царь-продукт ждет вас.
3: Какой надежный кирпич для дома?
4: Конечно же, это «Строма».
5: Премьер «Строй Волгоград». 60-57-57.
6: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Реклама.
1: Ты серьезно? Все потратил?
2: Спокойно. Он окна заказал со скидкой 60%. Заказывай до 30 июня. 43-55-13.
3: Что выбрать, дом или квартиру? Приятно, когда выбор очевиден. Готовые дома с 4 спальнями, участком и центральными коммуникациями за 6 700 000 рублей. Ваш новый дом в Таун-парке на границе Дзержинского района. Звоните 50-80-10. Застройщик ООО «СССР-Стройинвест».
4: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода.
5: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
0: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

тем, что любишь. 101,5.

101.5. Знаем, что любишь.

0: Твое время.
1: 15 часов.
2: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
3: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова 20.
4: Информационный конвейер.
5: Здравствуйте. Количество поездов в сообщении с Крымом сократят вдвое. Как заявил глава республики Сергей Аксенов, 7 пар поездов будут выходить из Москвы, Санкт-Петербурга и Адлера, а конечной в Крыму будет станция Керчь-Южная. Другие поезда, курсирующие в этом сезоне, будут отменять постепенно в течение ближайших 2 недель, добавил глава Крыма. До сих пор в сообщении с Крымом участвовали 14 пар поездов, сообщают федеральные ленты. Рейс из Анталии в Волгоград опаздывает больше, чем на полдня. Самолет уральских авиалиний приземлится в аэропорту Сталинград сегодня в 23:05 вместо 11 утра. Из-за задержки прибытия судна перенесен и обратный вылет в Анталию. В Турцию из Волгограда пассажиры смогут отправиться только в половине второго ночи пятницы вместо полудня четверга. Об этом сообщает онлайн-табло аэропорта Волгограда. Из волгоградского ротора уходит защитник Глеб Шильников. Новым клубом футболиста стал Пари Нижний Новгород. Официально сумму трансфера в клубе не называют. В сети уже появились фото Шильникова в форме нового клуба, пишет КП «Волгоград». В прошедшем сезоне за ротор футболист забил 3 гола и отдал 2 голевые передачи. Прощаясь с ротором, Глеб Шильников поблагодарил болельщиков, а также команду и руководство клуба за годы работы. Будучи еще ребенком, я мечтал сыграть на Волгоград-арене с такой армией болельщиков, цитирует пост Шильникова КП «Волгоград». В Петербурге только мошенники пытаются продавать билеты на алые паруса. Власти северной столицы напомнили, что вход на праздник только по пригласительным с QR-кодом, также потребуется предъявить паспорт. Никаких билетов на праздник выпускников школ в Санкт-Петербурге не продают. Наравне с этим алые паруса остаются одним из ярких телевизионных шоу. Так, в прошлом году его посмотрели 45 миллионов человек по всему миру. Минувшей ночью стартовал предзаказ 6-й версии игры GTA. Первыми покупателями стали пользователи из Новой Зеландии. Компания-разработчик объявила о старте предзаказа во всем мире в полночь 25 июня. Официальный релиз состоится в ноябре. Геймерам будут доступны 2 разных издания. Об этом пишет портал 66.ru. Впервые за 25 лет истории франшизы игроки смогут сыграть за женского персонажа. Официальный доллар на сегодня 74.77, евро 85.18.
4: Информационный конвейер. Реклама.
6: Лечение катаракты по полису ОМС в Центре хирургии глаза – это просто как раз, два, три. Раз – современное оборудование. Два – профессиональные офтальмологи. Три – всего от 42 тысяч рублей. Центр хирургии глаза, улица Базарова, 20, телефон 52-92-92. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Реклама.
1: В магазинах «Победа». Скумбрия свежемороженая 349,90 за килограмм.
2: Предложение действует с 16 по 30 июня 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
3: Ежедневные прогулки по Волге от причала номер 11. Вечерние экскурсии с прохождением шлюзов Волжской ГЭС. На теплоходах работает ресторан. До встречи на борту. 8 800 101 32 34. 8 800 101 32 34.
4: Доска «Брус». 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
5: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: прогноз погоды на Волгоград ФМ.
1: В Волгограде ясная погода, дует северный ветер со скоростью 5 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 28, ночью до плюс 16. Местами небольшой дождь.

0: Реклама.
1: Притягивай взгляды, затмевай пейзажи. Будь модной этим летом. В ТРЦ «Акварель» время летних подарков. С 1 июня по 31 июля 2026 года совершай покупки, регистрируй чеки в приложении и собирай свою пляжную коллекцию. Панама, сумка, шейкер, покрывало и веер. Успей собрать все. ТРЦ «Акварель» – жарче, чем на пляже. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте trcakvarel.rf. 18+.
2: Террасная доска из ДПК – идеальная замена дерева. Ограждения, фасады, речные панели, заборы, грядки – никакой покраски, никаких занос. Всегда в наличии. Кровля фасад 34.рф. Звоните 26-54-04. Склад 130 на Тулака.
3: В «Экспресс-букет» большой выбор цветов от 990 рублей. Закажите на сайте в один клик с бесплатной доставкой. «Экспресс-букет» – подарки на любой вкус. УГРН 316-344-300-111-591. ИП Маркелова Ксения Александровна.
0: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Реклама.
1: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке «На семи ветрах». Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка «На семи ветрах». Доступно, вкусно, атмосферно.
2: Клиника Эмпо.
3: Эмпо?
4: Эмпо.
3: Эмпо.
4: Эмпо.
3: Эмпо.
4: Эмпо.
3: 33 года с вами. Обследование и результаты в день обращения. Бизнес-центр «Меркурий», 7 этаж. Подробности на empo.rf. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Мюнхен, переплачивать не обязательно. У нас европейские бренды за смешные деньги. Ждем вас на Новый Завоз 27 июня. Город Волжский, проспект Ленина, 148.
6: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Волгоград FM.
1: Знаем, что любишь.
0: 101.5.
2: Спонсор точного времени ООО «АвтоВЛГ». Официальный дилер «Лада» в Волгограде.
0: Твое время. 16 часов.
2: Реклама.
3: Настоящий дилер проводит тест-драйв не только на трассе, но и по бездорожью. «Автопрестиж» – официальный представитель «Джейку» и «Амода». Протестируй и выбери свой яркий кроссовер нового поколения. «Джейку» и «Амода» в «Автопрестиж» на землячке 94, строение 2. «Автопрестиж» – с заботой о своих клиентах.
2: Радиоканал «Волгоград-ФМ» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
0: «Волгоград-ФМ» в ритме твоего города. 101.5.
2: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
4: Информационный конвейер.
5: Здравствуйте. Госдума приняла поправки в налоговый кодекс для поддержки топливного рынка. Помимо продления льгот при модернизации НПЗ и стимулирования дополнительного производства бензина, расширены возможности для ввоза топлива из-за рубежа. Опрошенные РБК-эксперты считают, что предложенные меры могут помочь снизить риск локальных дефицитов, однако не решают главную проблему с перебоями производства. Устойчивость рынка в России будет по-прежнему зависеть от скорости восстановления нефтеперерабатывающих мощностей. В субботу в Волгоградской области снова будет действовать сухой закон. Продажа алкоголя будет запрещена из-за празднования Дня молодежи. Высота 102 напоминает, что ограничения будут действовать ровно сутки. Всего в Волгоградской области запрет на продажу спиртного вводят 5 раз в году. Кроме Дня защиты детей, это День российского студенчества, Последний звонок, День молодежи и День знаний. Авария с участием 2 фур и легкового автомобиля произошла накануне на Волгоградской трассе. На мосту через реку Доброе в Суровикинском районе в среду грузовик МАН въехал в автопоезд. В один из грузовиков после этого въехал еще и водитель ленд-крузера. Причиной ДТП, по предварительным данным, оказалось нарушение безопасной дистанции 2 из 3 участников аварии. Водителя одного из грузовиков с места ДТП увезли в Суровикинскую центральную районную больницу. Пишет портал V1. В России за год на треть вырос объем строящихся жилых проектов, срок реализации которых перенесли. Ведомости ссылаются на данные единого ресурса застройщиков. В количественном выражении объем задержанных жилых строек – это 3 миллиона 700 квадратных метров. Средний срок просрочки ввода составляет 3,5 месяца. По словам экспертов, ситуация на рынке недвижимости пока не привела к каким-либо изменениям, которые анонсировали в начале этого года после отмены моратория на штрафы для застройщиков за задержку передачи квартир дольщикам. Большинство россиян заявили, что им не важен пол руководителя на работе. Так считают 68% участников исследования ВЦИОМ. В это же время в ходе опроса были названы 5 отраслей, руководство в которых стоит доверять в первую очередь женщинам. Это образование и воспитание, сфера услуг, здравоохранение, соцзащита, а также культура и искусство. Такой выбор обусловлен личностными и управленческими качествами, близостью женщин к этим сферам, а также традициями. Официальный доллар на сегодня 74.77, евро 85.18.
4: Информационный конвейер.
2: Реклама.
6: Собрался строиться. Бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43 00 20.

0: кухни.
1: Реклама. Что выбрать, дом или квартиру? Приятно, когда выбор очевиден. Готовые дома с 4 спальнями, участком и центральными коммуникациями за 6 700 000 рублей. Ваш новый дом в Таун-парке на границе Дзержинского района. Звоните 50 8010. Застройщик ООО «Сельхозстройинвест».
2: Устал от серых будней? Лови волну! Турбаза «Лазурит» запускает тематические вечеринки у бассейна. По выходным тебя ждут бассейн с подогревом, диджей, классные конкурсы и аниматоры. Все это прямо на берегу Ахтубы. «Лазурит» – залог отличных выходных.
3: 0+.
4: Не будет на стенах у нас перелома.
5: Не будет, если кирпич выберешь «Строма».
6: Премьер «Строй Волгоград». 60-57-57.
7: Все, что ты хотел знать об автомобилях. Задай вопрос автоэксперту Александру Морозову. В программе «Встречка». По будням в 9.15, 13.15 и 19.15. «Встречка» на Волгоград-ФМ.
8: Спонсор программы «Встречка» ООО «Квант». «Хавейл Агат». Официальный дилер «Хавейл» в Волгограде.
9: Обновленный «Хавейл Джолион» в Агат на Ленина 122 от 1 689 000 рублей. Разработан специально для России. Оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером. Кроссовер номер один в России. Подробности по телефону в Волгограде. 781-555. По данным продаж новых легковых автомобилей в сегменте кроссоверов и внедорожников России за 2021 год. ООО «Автостат». Приложение ограничено. Недействительно до 30 июня 2026 года.
10: Агат. Покупай выгодно.
11: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: спонсор прогноза погоды АНО ПОО, Московский международный колледж цифровых технологий, Академия ТОП.
1: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
2: Завтра в Волгограде ожидается облачная с прояснением погода. Влажность воздуха 48%. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. Температура воздуха днем плюс 26, ночью до плюс 16.
1: Реклама.
3: Внимание! Выпускники 9 классов и старшеклассники! Открыт набор в Волжский филиал Московского международного колледжа цифровых технологий. Направление – программирование и дизайн. Современная программа. Преподаватели практики. Проектный подход. Записывайтесь на собеседование. Волжский, улица Мира, 33. Телефон 204-842.

0: Реклама.
1: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
2: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
1: Тогда в Полипрофиль. Волжский, 205-505.
3: Скучно живешь? Пора это менять. Мотосалон «Байкпост». Твой билет в мир скорости и приключений. Квадроциклы для взрослых и детей, багги, запчасти и экипировка – все в наличии. А главное, у нас своя команда, свой клуб и покатушки каждую неделю. Приезжай на тест-драйв. Волгоград, улица Землячки, 94. Подписывайся на нас в соцсетях. «Байкпост». Мы всегда на посту. 12+.
4: В «Маяке» настоящий витаминный бум. С 21 по 30 июня большое поступление свежих овощей и фруктов. Приходите за вкусом лета. Гипермаркеты «Маяк» в Волгограде и Волжском.
5: Мюнхен. Переплачивать не обязательно. У нас европейские бренды за смешные деньги. Ждем вас на Новый Завоз 27 июня. Город Волжский, проспект Ленина, 148.
6: Слушай гороскоп каждый будний день. Будь ближе к звездам. С Волгоград FM. Спонсор ООО «Альфа-Дент».
7: Авторская клиника высокоэстетической стоматологии доктора Бриньковского приглашает всех за здоровой красотой вашей улыбки. Имплантация, виниры, гнатология и ортодонтия на высоком уровне. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Команда профессионалов ждет вас. Улица Рокоссовского, бизнес-центр «Волгоград-Сити». 8 800 201 7406. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Реклама.
1: Пошла жара. Зажигаем вовсю. Биохимия 13 всего за 1690 рублей в Гемотест. Здоровущие скидки и розыгрыш призов каждый месяц. Акция действует до 5 июля 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: В магазинах «Победа». Напиток газированный сода йода, лайм и лимон 72,90 за 2 литра.
3: Предложение действует с 16 по 30 июня 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
4: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности.
5: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
6: Привет, соседка! А вы куда?
7: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
8: Ну что опять за рок-концерт в машине?
9: Да просто Мурзик сильно нервничает.
8: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
9: Мурзик, это же просто песня какая-то.
8: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
10: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
11: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ» 52 62 44.

0: Твое время. 17 часов.
1: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
2: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
3: Информационный конвейер.
4: Здравствуйте. Власти России вступят в контакт с компанией Apple, прежде чем принимать решение о реакции на удаление приложений ВК, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС. Активным пользователям сервиса ВК Песков посоветовал перейти на Android. Напомню, американская корпорация без предупреждения, объяснения причин удалила из App Store все приложения ВК. ВК-видео, музыка, Дзен, Одноклассники. Теперь пользователи не могут получать пуш-уведомления о сообщениях и важных событиях, а также скачивать и обновлять приложения. Российская компания подчеркнула, что никогда не попадала под санкции, о чем свидетельствует заключение юристов. Несмотря на одностороннее решение Apple, все ранее установленные приложения ВК на устройствах Apple будут функционировать. Владельца кафе «Евразия» в Камышине Станислава Кима до 16 августа отправили под домашний арест после массового отравления. Об этом сообщает пресс-служба судов Волгоградской области. Ранее его задержали следователи по подозрению в оказании небезопасных услуг. Если вина фигуранта будет доказана, ему грозит крупный штраф и до 2 лет колонии. Напомню, 8 июня в инфекционные больницы города начали поступать дети и взрослые, которые ужинали в суши-баре или заказывали доставку еды из этого заведения домой. У части пострадавших диагностировали сальмонеллез. Кафе после проверки Роспотребнадзора по решению суда закрыли на 60 суток, пишет «Комсомолка». «Лукойл» изменил лимит отпуска бензина за одну транзакцию, который с 25 июня составил 20 литров. Это сделано в целях стабилизации существенно возросшего спроса, носящего в отдельных случаях ажиотажный характер, сообщает «Облпромторг» Волгоградской области. Изменения по отпуску дизельного топлива не произошло. Лимит составляет 60 литров в городе и 200 литров на АЗС на трассах. Отдельные условия действуют для владельцев топливных карт, пишут новости Волгограда. Глеб Шильников уходит из «Ротора». Прошедший школу волгоградского футбола спортсмен продолжит карьеру в клубе «Пари НН». Он объявил о заключении 3-летнего контракта с 22-летним защитником. Шильников в волгоградском «Роторе» прошел путь от молодежной и второй команды до основного состава. За 6 лет в структуре клуба он провел 130 игр, забил 7 мячей и отдал 10 результативных передач. Шильников стал ключевой фигурой обороны «Ротора» и заслуженно входит в число самых ярких и перспективных молодых игроков Лиги Пари, пишет «Высота 102». Молодежь в России массово увлеклась огородничеством. Зумеры все чаще выращивают на балконах зелень, травы, овощи не ради экономии, а для удовольствия и нового хобби. Среди самых популярных растений – базилик, мята, зеленый лук, укроп, петрушка. А вместе с интересом к домашним мини-огородам растет и популярность дач, которые все чаще воспринимают как место для отдыха и творчества. Доллар 74,77, евро 85,18.
3: Информационный конвейер. Реклама.
5: Лечение катаракты по полису ОМС в Центре хирургии глаза – это просто как раз, два, три. Раз – современное оборудование. Два – профессиональные офтальмологи. Три – всего от 42 тысяч рублей. Центр хирургии глаза, улица Базарова, 20, телефон 52 92 92. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Реклама. Ваш гибрид – это лишь имитация статуса. Пора выбрать оригинал. ГАК S7 официально в России. Пока другие множат лишние опции, мы создаем эталон комфорта и драйва. Это не лирика. Это мощь интеллектуального привода, которая оставляет конкурентов позади. Не соглашайтесь на лишь мягкие кресла. Выбирайте мощь настоящего гибридного флагмана. ГАК S7 с 8-летней гарантией. В наличии в ГАК-центр «Агат» на авиаторов. Запись на тест-драйв 8-84-42-55-11-88.
1: «Агат». Покупай выгодно.
2: Нужны металлочерепица и профнастил? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50-50-44.
1: Клиника «Эмпо».
3: «Эмпо»?
4: «Эмпо».
3: «Эмпо».
4: «Эмпо».
3: «Эмпо».
4: «Эмпо».
3: 33 года с вами. Обследование и результаты в день обращения. Бизнес-центр «Меркурий», 7 этаж. Подробности на empo.rf. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Ты серьезно? Все потратил?
6: Спокойно. Он окна заказал со скидкой 60%. Заказывай до 30 июня. 43-55-13.
7: Мюнхен. Переплачивать не обязательно. У нас европейские бренды за смешные деньги. Ждем вас на новый завоз 27 июня. Город Волжский, проспект Ленина, 148.
8: Не любишь холод? Согреем! Утеплитель, вата, пенопласт, пеноплекс. Все для утепления найдешь в «Премьер-строй Волгоград». 60-57-57.
9: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
1: Завтра в Волгограде ожидается облачная с прояснением погода. Влажность воздуха 48%. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. Температура воздуха днем плюс 26, ночью до плюс 16.

0: Реклама.
1: Террасная доска из ДПК – идеальная замена дерева. Ограждения, фасады, речные панели, заборы, грядки – никакой покраски, никаких занос. Всегда в наличии. Кровля фасад 34.рф. Звоните 26-54-04. Склад 130 на Тулака.
2: Не жди отпуска. Аквапарк «Акватория» – это летний отдых для всей семьи. Детские и взрослые горки, волновой бассейн, река со сплавом, уникальные гидромассажи, водные аттракционы, анимация и многое другое. Каждый день с 10 до 20 часов. Санаторная 26.

0: Телефон 200-202.
1: Где купить обои в Волгограде?
2: Маршрут построен. Магазины обоев в Волгограде находятся по адресу проспект Университетский 91А, Иштеменко 36. Огромный выбор по приемлемым ценам.
3: Обойная сила ждет всех за покупками.
4: Предприниматели, 2 июля в Волгоградской филармонии. Бизнес-фест от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
5: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
6: Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. Волжском 205-255.
7: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Реклама.
1: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 30 июня анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 30 июня. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Доска Брус. 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
3: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
4: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8 Воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
6: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
7: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: спонсор точного времени ООО «Авто ВЛГ». Официальный дилер «Лада» в Волгограде.
1: Твое время. 18 часов.
0: Реклама.
2: Настоящий дилер проводит тест-драйв не только на трассе, но и по бездорожью. «Автопрестиж» – официальный представитель «Джейку» и «Амода». Протестируй и выбери свой яркий кроссовер нового поколения. «Джейку» и «Амода» в «Автопрестиж» на землячке 94, строение 2. «Автопрестиж» – с заботой о своих клиентах.
3: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101,5.
0: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
4: Информационный конвейер.
5: Здравствуйте. Количество поездов в сообщении с Крымом сократят вдвое. Как заявил глава республики Сергей Аксенов, 7 пар поездов будут выходить из Москвы, Санкт-Петербурга и Адлера. Конечной в Крыму будет станция Керчь-Южная. Другие поезда, курсирующие в этом сезоне, будут отменяться постепенно в течение 2 недель, добавил глава Крыма. До сих пор в сообщении с Крымом участвовали 14 пар поездов. В Волгоградской области законодательно закрепят статус мемориала бойцам СВО. Историческое решение было принято единогласно на расширенном совещании в региональном парламенте, где инициативу губернатора Андрея Бочарова поддержали все политические силы. Председатель облдумы Александр Блошкин, открывая заседание, подчеркнул, что закон призван не просто увековечить память, но и провести незримую нить между поколениями защитников от ветеранов Сталинградской битвы до современных воинов. Особый статус мемориалу придает его народное происхождение. Объект возводится на добровольные пожертвования трудовых коллективов и жителей региона. На ближайшем заседании облдумы проект закона будет рассмотрен официально, сообщает «Волгамедиа». Жительница Старополтавского района Волгоградской области попала в СИЗО за вымогательство, угрозы и драку. По версии следствия, ранее судимая Наталья Г., испытывая личную неприязнь к своему знакомому, вошла во двор его дома, угрожала ему предметом, похожим на пистолет, и требовала деньги. Женщина ударила потерпевшего рукоятью пистолета по голове и потребовала 20 тысяч рублей. А выпив спиртное, она продолжила с новой силой выбивать деньги из пострадавшего, нанесла ему еще несколько ударов кулаком и головой. 23 июня ее задержали, поместили в СИЗО до 23 августа, сообщила пресс-служба судов Волгоградской области, передает «Высота 102». Необычную сцену наблюдали в четверг прохожие на площади павших борцов в Волгограде. Студенты-медики после успешной сдачи госэкзаменов разорвали белые халаты. Как поясняет портал V1, так будущие педиатры отмечают завершение обучения. По их словам, это давняя студенческая традиция на удачу. Международная федерация футбола разрешила российским юношеским сборным до 15 лет выступить на чемпионате мира. Об этом сообщает пресс-служба ФИФА. Чемпионат мира для юношей и девушек до 15 лет состоится в Азербайджане с 22 по 31 октября этого года. Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с 2022 года. В феврале этого года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что отстранение России не дало нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос о возвращении российских команд. Доллар 74,77, евро 85,18.
4: Информационный конвейер.
0: Реклама.
6: Собрался строиться. Бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43 00 20.

0: Реклама. Ваш гибрид – это лишь имитация статуса. Пора выбрать оригинал. ГАК S7 официально в России. Пока другие множат лишние опции, мы создаем эталон комфорта и драйва. Это не лирика. Это мощь интеллектуального привода, которая оставляет конкурентов позади. Не соглашайтесь на лишь мягкие кресла. Выбирайте мощь настоящего гибридного флагмана. ГАК S7 с 8-летней гарантией. В наличии в ГАК-центр «Агат» на авиаторов. Запись на тест-драйв 8-84-42-55-11-88. «Агат». Покупай выгодно.
1: Компания «Сады Придонья» приглашает бригады рабочих на сбор урожая. Дополнительная информация по телефону 8-961-086-23-85. 8-961-086-23-85.
2: Где купить обои в Волгограде?
3: Маршрут построен. Магазины обоев в Волгограде находятся по адресу проспект Университетский 91А, Иштеменко 36. Огромный выбор по приемлемым ценам.
4: Обойная сила ждет всех за покупками.
5: Что выбрать, дом или квартиру? Приятно, когда выбор очевиден. Готовые дома с 4 спальнями, участком и центральными коммуникациями за 6 700 000 рублей. Ваш новый дом в Таун-парке на границе Дзержинского района. Звоните 508010. Застройщик ООО «СД Сталстройинвест».
6: Сдал ЕГЭ и не знаешь, куда проходишь? Зайди в ЕГЭ-навигатор на сайте «Волгу». Введи свои предметы и узнай, какие профессии и направления тебе подходят. В этом году в «Волгу» свыше 2000 бюджетных мест.
7: Пошла жара. Зажигаем вовсю. Биохимия 13 всего за 1690 рублей в Гемотест. Здоровущие скидки и розыгрыш призов каждый месяц. Акция действует до 5 июля 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на gemotest.ru. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: продюсер прогноза погоды АНО ПОО, Московский международный колледж цифровых технологий, Академия ТОП.
1: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
2: Завтра в Волгограде ожидается облачная с прояснением погода. Влажность воздуха 48%. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. Температура воздуха днем плюс 26, ночью до плюс 16.
1: Реклама.
3: Внимание, выпускники 9 классов и старшеклассники! Открыт набор в Волжский филиал Московского международного колледжа цифровых технологий. Направление – программирование и дизайн. Современная программа, преподаватели практики, проектный подход. Записывайтесь на собеседование. Волжский, улица Мира, 33. Телефон 204-842.
1: Гороскоп. Гороскоп. На Волгоград-ФМ.
0: Спонсор ООО «Альфа-Дент». Авторская клиника высокоэстетической стоматологии доктора Бреньковского.
4: Овен. Отличный день для того, чтобы проявить лидерские качества. Ваши инициативы будут поддержаны, а старые союзники помогут быстро решить любые текущие вопросы. Телец. Удачный момент для важных открытий. Вы сможете взглянуть на привычные вещи под другим углом и найти нестандартные решения для давно мучивших вас задач. Близнецы. Постарайтесь не торопиться. В делах, вероятно, путаница. Поэтому лучше сосредоточиться на чем-то одном и тщательно проверять все поступающие документы или факты. Рак. Завтра возможны эмоциональные беседы. Не принимайте критику близко к сердцу. Сегодня эмоции могут брать верх над разумом, поэтому важные решения лучше отложить. Лев. Время для продуктивного общения и важных встреч. Ваша харизма и уверенность в себе помогут склонить на свою сторону даже самых сомневающихся партнеров. Дева. Благоприятный день, чтобы навести порядок в делах и мыслях. Разложите все по полочкам. Завершите старые задачи и составьте план на ближайшее будущее. Весы. Звезды сулят гармонию в личных отношениях. Это отличное время для романтических свиданий, встреч с друзьями или спокойного отдыха в кругу семьи. Скорпион. День обещает принести важные перемены. Главное – не бояться выходить из зоны комфорта и быть готовыми к новым интересным проектам. Стрелец. Вас ждет всплеск творческой энергии. Отличный день для самообразования, начала новых курсов или продвижения собственных идей на работе. Козерог. Посвятите время финансовому планированию. Не поддавайтесь соблазну совершить спонтанные покупки. Сегодня лучше проявить рациональность. Водолей. День принесет много неожиданных новостей и интересных знакомств. Будьте открыты новому опыту. Интуиция подскажет, с кем стоит иметь дело. Рыбы. Вас ждут приятные новости, которые могут поднять настроение и вдохновить на новые свершения. Постарайтесь уделить время любимому хобби. Это был гороскоп на завтра.
2: Волгоград FM.
1: Реклама.
3: Авторская клиника высокоэстетической стоматологии доктора Бреньковского приглашает всех за здоровой красотой вашей улыбки. Имплантация, виниры, гнатология и ортодонтия на высоком уровне. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Команда профессионалов ждет вас. Улица Рокоссовского, бизнес-центр Волгоград-Сити. 8 800 201 7406. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: кухни.
1: Реклама. Притягивай взгляды, затмевай пейзажи. Будь модной этим летом. В ТРЦ «Акварель» время летних подарков. С 1 июня по 31 июля 2026 года совершай покупки, регистрируй чеки в приложении и собирай свою пляжную коллекцию. Панама, сумка, шейкер, покрывало и веер. Успей собрать все. ТРЦ «Акварель» жарче, чем на пляже. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте trcakvarel.rf. 18+.
2: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
3: Предприниматели! 2 июля в Волгоградской филармонии. Бизнес-фест от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка. Разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
4: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
5: В «Маяке» настоящий витаминный бум. С 21 по 30 июня большое поступление свежих овощей и фруктов. Приходите за вкусом лета. Гипермаркеты «Маяк» в Волгограде и Волжском.
6: По щучьему веленью, по моему хотенью. Ступай печь домой.
7: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
6: Тогда в Полипрофиль. 977-377.
8: Мечтаешь о мотоцикле? Хочешь почувствовать свободу? Тебе в Байкпост. Мототехника на любой вкус. Эндуро, питбайки, дорожные мотоциклы, скутеры и мопеды для удобных и экономичных поездок. Все для детей и взрослых на любой возраст и бюджет. Большой выбор ждет тебя в Байкпост на проспекте Жукова, 42. Любые способы оплаты и тест-драйв. Байкпост. Мы всегда на посту.
2: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Реклама. Авангард спецодежда Волгоград. Качественная спецодежда, спецобувь и средства индивидуальной защиты. Соблюдение стандартов и ГОСТов при производстве. Оптовая и розничная продажа. Авангард спецодежда Волгоград. Думаем о безопасности. Волжский, проспект Ленина 232А, ТЦ «Малина», второй этаж.
1: Ежедневные прогулки по Волге от причала номер 11. Вечерние экскурсии с прохождением шлюзов Волжской ГЭС. На теплоходах работает ресторан. До встречи на борту. 8 800 101 32 34. 8 800 101 32 34.
2: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай. Новую найди, проверь.
3: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут. И новую подберут.
4: Автомобильный маркетплейс Fresh – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто. Более 40 городов присутствия. Онлайн-каталог. Проверено. Рекомендую. Баста.
5: Реклама не оферта. ООО «Каркоби». УГРН 128-770-026-60-31. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru в салонах 16+.
6: Уж если строить, то экологично. По ценам честно, качественно и практично. Михайловский силикатный кирпич в «Премьер-строй Волгоград». 60-57-57.
7: Прерываем вещание важным сообщением. Только у нас фантастические скидки весь июнь. Колбаса любительская в натуральной оболочке всего 599 рублей. Экономия более 300 рублей. Ваш царь-продукт ждет вас.
8: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода.
9: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
0: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: что любишь. Волгоград FM.
1: Твое время. 19:00.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
3: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101.5.
4: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
5: Информационный конвейер.
6: Здравствуйте. Отдыхающие в Венесуэле россияне оказались в эпицентре землетрясения и едва не погибли под завалами. Об этом сообщает телеграм-канал «Шот». Жительница России Елена вместе с семьей приехала в гости к друзьям в Каракас. В момент ЧП они находились в квартире на 14 этаже. Успели вовремя выбежать вниз. Российским туристам пришлось провести ночь на улице. Через 10 часов спасатели разрешили жильцам вернуться в дом. Нынешнее землетрясение в Венесуэле магнитудой 7.1 стало самым разрушительным в стране за 126 лет. Погибли более 160 человек, около 1000 пострадали. Владельца кафе «Евразия» в Камышине Станислава Кима до 16 августа отправили под домашний арест после массового отравления. Об этом сообщает пресс-служба судов Волгоградской области. Ранее его задержали следователи по подозрению в оказании небезопасных услуг. Если вина фигуранта будет доказана, ему грозит крупный штраф и до 2 лет колонии. Напомню, 8 июня в инфекционные больницы города начали поступать дети и взрослые, которые ужинали в суши-баре или заказывали доставку еды из этого заведения домой. У части пострадавших диагностировали сальмонеллез. Кафе после проверки Роспотребнадзора по решению суда закрыли на 60 суток, пишет «Комсомолка». «Лукойл» изменил лимит отпуска бензина за одну транзакцию, который с 25 июня составил 20 литров. Это сделано в целях стабилизации существенно возросшего спроса, носящего в отдельных случаях ажиотажный характер, сообщает «Облпромторг» Волгоградской области. Изменения по отпуску дизельного топлива не произошло. Лимит составляет 60 литров в городе и 200 литров на АЗС на трассах. Отдельные условия действуют для владельцев топливных карт, пишут новости Волгограда. Глеб Шильников уходит из ротора. Прошедший школу волгоградского футбола спортсмен продолжит карьеру в клубе «Пари НН». Он объявил о заключении 3-летнего контракта с 22-летним защитником. Шильников в волгоградском роторе прошел путь от молодежной и второй команды до основного состава. За 6 лет в структуре клуба он провел 130 игр, забил 7 мячей и отдал 10 результативных передач. Шильников стал ключевой фигурой обороны ротора и заслуженно входит в число самых ярких и перспективных молодых игроков Лиги Пари, пишет «Высота 102». Радиостанция «Судного дня» в четверг снова вышла в эфир и передала слово «Крюк». Об этом сообщает телеграм-канал, отслеживающий активность самой загадочной радиостанции на просторах постсоветского пространства. За день до этого, 24 июня, радиостанция, которую еще называют «Жужжалкой», вышла в эфир более 20 раз, передала 20 сообщений за сутки. И это при том, что вообще радиостанция «Судного дня» не часто выходит в эфир, хотя делает это уже 50 лет. Таинственные сообщения появляются на фоне значимых событий в мире. Доллар 74.77, евро 85.18.
5: Информационный конвейер. Реклама.
7: Лечение катаракты по полису ОМС в Центре хирургии глаза – это просто как раз-два-три. Раз – современное оборудование. Два – профессиональные офтальмологи. Три – всего от 42 тысяч рублей. Центр хирургии глаза, улица Базарова, 20, телефон 52 92 92. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Реклама. Где купить обои в Волгограде?
1: Маршрут построен. Магазины обоев в Волгограде находятся по адресу проспект Университетский 91А, Иштеменко 36. Огромный выбор по приемлемым ценам.
2: Обойная сила ждет всех за покупками.
3: Прерываем вещание важным сообщением. Только у нас фантастические скидки весь июнь. Мясо охлажденное всего 259 рублей за килограмм. Покупайте выгодно. Ваш царь-продукт ждет вас.
4: Привет, соседка. А вы куда?
5: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте clever34.ru.
6: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
7: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
8: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
9: Реклама не фета. ООО «Каркоби». УГРН 128-770-26-60-31. Услуги оказывают компании «Партнеры». Подробности на fresh.ru в салонах 16+.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: five, nine, brown eyes.
1: Прогноз погоды на Волгоград FM.
2: Завтра в Волгограде ожидается облачная с прояснением погода. Влажность воздуха 48%. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. Температура воздуха днем плюс 20.

«Хит твоего города» на Волгоград-ФМ.

0: пальцев крепче, прижимаю поближе, без остатка растворится.
1: Спонсор программы «Встречка» ООО «Квант». Хавейл Агат. Официальный дилер Хавейл в Волгограде.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: «Встречка» – интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире на «Волгоград-ФМ».
4: Алло, добрый день.
5: Да-да-да, здрасте.
4: Вопрос такой. «Солярис», 17-й год, постоянно выпадает ошибка, бедная смесь. Вроде все заменили, но все равно выпадает. В чем еще может быть причина?
5: Где а можно что посмотреть? Именно заменили?
4: Ну, посмотрели по воздушному, все, вроде все нормально, все, ничего не показывает. Но все равно, когда ездишь, особенно когда вот включаешь кондиционер, нагрузка на двигатель пошла, вот он загорает.
5: Это связано исключительно с введением, ну, я имею в виду, как только появляются дополнительные потребители, да?
4: Да, да, да.
5: Мощность падает?
4: Кстати, нет, вообще и обороты ничего не падают. Просто она машина как ехала, так и едет. Просто загорается чек, и я подключаю сканер, он мне показывает. Бедная смесь. И...
5: Ну, вот смотрите, если у вас при этом не происходит снижение мощности, не происходит троение, нет повышенного расхода, нет трудного запуска, он не запускается, например, там, не с первой попытки и так далее, нет хлопков в выхлопную трубу.
4: Нет, вообще ничего этого нету.
5: Но, значит, надо конкретно идти по цепочке, что происходит с электроникой в этот момент. Первое, система зажигания. Зачастую, да, бывают такие проблемы, которые кроются исключительно в электронике. То есть эта ошибка выпадает где-то на каком-то цилиндре. И почему конкретно это происходит, это дело электрика уже, возможно. Также причины на две группы можно, наверное, разделить. Либо это впускной тракт, который вы уже проверили, как я понимаю, да, лишь да, воздух, да, например.
4: Угу.
5: Ну, либо цилиндры по какой-либо причине могут пропускать недостаточно топлива. Но это, опять же, при условии, что у вас есть какое-то вздрагивание на холостых оборотах или же потеря мощности. Если сейчас пока ничего не происходит, значит, это электронная ошибка, которая связана с электрикой. И, скорее всего, вот в этом вопросе вам предстоит разобраться.
6: Алло, день добрый, Александр. Подскажите, да, пожалуйста, Volvo XC90 2012 года, вот пробег 100 тысяч. Вообще стоит рассматривать эту машину к покупке, как дорогая в обслуживании, какие у нее там слабые места, сильные? Вот как-то поподробнее, если расскажете, буду благодарен.
5: Давайте так, год еще раз напомните мне, 12-й?
6: 12-й, да, 12-й.
5: Ну, то есть старые еще вот эти коробки.
6: Да.
5: Значит, здесь вопросов несколько. Чуть потише приемник сейчас сделаем, потому что я сам себя слышу по 4 раза. Я быстренько скажу. Volvo всегда был интересен, наверное, тем, кому хотелось получить достаточно объемный автомобиль на дизеле. Но вот такой надежности, как были у Cross Country, к сожалению, не получилось. Есть узлы сильно нагруженные. В данном случае я бы в первую очередь задумался о правдивости пробега.

0: Потому что с 12 года 100 тысяч, это, скорее всего, либо что-то смотанное, либо машина стояла долгое время по какой-то причине. Возможно, это была какая-то авария, не дай бог, серьезная. И второе, это может быть там утрата владельца, может быть смена и тому подобное. Бывает такое, что машина одна из трех-четырех в семье, и до нее руки не доходят. Но здесь будет другой эффект. Вы будете смотреть на состояние подвески и видеть, что, допустим, подвеска целая, но резинки иссохшиеся и так далее. То есть вторичные признаки, по которым можно судить, ходила машина вообще или нет. Если она не ездила, это уже другая тема для разговора. Что с топливной системой происходит? То есть с системой полного привода. А делали чеки вовремя, как положено? Как ее обслуживали? Поднимать историю? И, скорее всего, такая машина будет иметь только одного владельца. Если она была третьей или там второй машиной, не особо пригодившейся в семье. Соответственно, вы сможете почитать вообще всю вот эту историю и тогда уже сделать выводы. Потому что пока весьма иллюзорным кажется правдивость пробега с 12 года, за 12 лет этот человек катался по там 7 тысяч в год. Ну, практически не ездил, что называется. Понимаете? То есть 7 тысяч для работников такси, это вообще сейчас смешная цифра, если честно, так вот, положа руку на сердце. Из-за системы полного привода чаще всего выходят из строя различные насосы. Если мы касаемся ремонта подвески, недешевые детали, топливные элементы тоже, к сожалению, недешевые, если мы конкретно разбираем дизельный вариант. По дизелю могут возникнуть ряды вопросов, там еще специалисты могут накидать кучу-кучу всего. И вот тут история самого автомобиля является самое важное, то, с чего я начал. Если у нее один владелец, щепетильный, он ее обслуживал, она практически не ездила, блин, это подарок судьбы. Такие варианты попадаются раз, может быть, там в десятилетие кому-то на рынке. Поэтому изучайте хорошенько, и если это действительно тот вариант, честь, хвала, катаемся, да, пусть и в старой будке, но на хорошем автомобиле. Если же это, как обычно бывает на рынке, не бито, не крашено, прям вся такая накрашенная, а потом выясняется, что очень много в истории этого автомобиля нечистого, то забываем этот вариант и идем дальше.
1: Ну все, уж совсем.
0: Я здесь ответил, да. Ну ничего, спасибо большое за интересные вопросы, за внимание, господа. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
2: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Эксперт с многолетним стажем Александр Морозов. По будням. Встречка. Реклама. Обновленный Хавейл Джолион богат на Ленина 122 от 1 689 тысяч рублей. Разработан специально для России, оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером. Кроссовер номер один в России. Подробности по телефону в Волгограде 781-555. По данным продаж новых легковых автомобилей в сегменте кроссоверов и внедорожников России за 2025 год. ООО «Автостат». Предложение ограничено. Недействительно до 30 июня 2026 года. Агат. Покупай выгодно. Реклама.
3: Доброго вечера! Вам желает ООО «ТПП Вкусные консервы». Торговая марка «Скатерть Самобранка».

0: Реклама.
1: Не жди отпуска. Аквапарк «Акватория» – это летний отдых для всей семьи. Детские и взрослые горки, волновой бассейн, река со сплавом, уникальные гидромассажи, водные аттракционы, анимация и многое другое. Каждый день с 10 до 20 часов. Санаторная 26.
2: Скучно живешь? Пора это менять. Мотосалон «Байкпост». Твой билет в мир скорости и приключений. Квадроциклы для взрослых и детей, багги, запчасти и экипировка – все в наличии. А главное, у нас своя команда, свой клуб и покатушки каждую неделю. Приезжай на тест-драйв. Волгоград, улица Землячки, 94. Подписывайся на нас в соцсетях. «Байкпост». Мы всегда на посту. 12+.
3: В «Экспресс-букет» большой выбор цветов от 990 рублей. Закажите на сайте в один клик с бесплатной доставкой. «Экспресс-букет» – подарки на любой вкус. УГРН 316-344-300-111-591. ИП Маркелова Ксения Александровна.
4: В магазинах «Победа». Шашлык куриный охлажденный. 249,90 за килограмм.
5: Предложение действует с 16 по 30 июня 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
6: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
7: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
6: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
8: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM. 52-62-44.

0: Телефон 200-202.
1: Нужна гибкая черепица? Pilch обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50-50-44.
2: Ну что опять за рок-концерт в машине?
3: Да просто Мурзик сильно нервничает.
2: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
3: Мурзик, это же просто песня какая-то.
2: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
0: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: свое время.
1: 20 часов.

0: Реклама. В «Экспресс-букет» большой выбор цветов от 990 рублей. Закажите на сайте в один клик с бесплатной доставкой. «Экспресс-букет» – подарки на любой вкус. УГРН 316-344-300-111-591. ИП Маркелова Ксения Александровна.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Русская кибернетика с Евгением Сваловым и Александром Киреевым.
2: О самом новом и значимом в российской электронной музыке в еженедельном радиошоу и подкасте.
3: Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире музыкально-просветительский проект «Русская кибернетика». Для вас работают Евгений Свалов, Формал и Александр Киреев. Сегодня начинаем вместе с Антоном «Not Now, Please» и музыкальным издательством «Rewowen». Антон продолжает японскую серию после композиции «Нацукаши».

Шинола с немецким названием Fernweh. Это тяга к дальним странствиям и жажда путешествий. Очень надеемся, что летом 2026-го любое, пусть даже небольшое путешествие вам удастся предпринять.

0: Реклама.
1: Предприниматели, 2 июля в Волгоградской филармонии. Бизнес-фест от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка. Разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
2: Реклама. Рекламодатель ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
3: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

большая премьера коллективного труда в каталоге российского издательства Deeper Motion Recordings. Это Ролимарк, Юрий Кравцов, Solid Stis и вокалист Сэм Хо с композицией Close to Me и ремикс сделал один из великолепных дип-хаус-музыкантов

сразу же сделаем еще одну эксклюзивную премьеру большой коллективной работы, которая увидит свет в ближайшую пятницу. Издательство Володи Профа и дуэта Волен Сентир Thunderlab Collective. Я насчитал 5 соавторов. Это Волен Сентир, Амунита, Макебо и вокалистка Кейт Нова. Композиция называется «Тирана», и это вокальная версия Андрея и

Евгений Васютин, электронный музыкант и продюсер No Pop Star, представляет новую работу Push It для российского издательства Uncle's Music. Динамичная танцевальная работа в продолжении летнего фестивального сезона, который мы, надеемся, продлится еще как минимум 2 месяца.

0: эфире лаборатория русской кибернетики. Ее заведующий Александр Киреев.
1: Есть такой жанр японской анимации меха. Это когда вымышленные люди путешествуют внутри гигантских роботов, периодически воюют друг с другом. Гандем, Евангелион, десятки других вселенных. Внешне выглядит как фантастика про машины, но внутри там всегда история про нежные, немеханические отношения. Пилот и его робот синхронизируются настолько, что граница между ними стирается. Меха перестает быть просто транспортом, а становится партнером, другом. Причем, который не задает лишних вопросов, просто делает свое дело с той точностью, на которую ты сам способен. Очень удобно, кстати. Московская комьюнити Кисла выпускает компиляцию KSL-001, первый релиз лейбла. 11 авторов, один адрес, один звук. Петербургский диджей Сергей Хромов, резидент комьюнити Катерага, приходит на этот сборник с треком «Мехафренд». 4 минуты 41 секунда классического техноустройства. Прямая бочка, четкий ритмический каркас, диссонирующий секундный аккорд. Постоянно появляется коротким резким ударом. Сигнал бортового компьютера. Все в норме. Трек работает как механизм. Забирает тело.

Спасибо лаборатории русской кибернетики за высокоскоростную и высокотехнологичную премьеру этой недели. В сезоне 18-летия русской кибернетики не обходим вниманием техно. Продолжаем вместе с Валерием Борским и издательством Stress Out. Трек называется Dirty Dog. Интересно, это в прямом или в переносном смысле?

издательство «Есения», входящее в большую группу лейблов «Moist Music», представляет премьеру от Максима Лязгина. Сибирский талант записал композицию «Ночь напролет» — «All Night Long». Это ярко выраженная эстетика классической хаус-музыки 80-х и 90-х.

часто бывает в кибернетических эфирах со своими премьерами, а недавно в разговоре со старшим товарищем мы обсуждали, как представить Юрия, если стоит задача сделать это кратко. Меня очень порадовал ответ. Все просто. Юра Африкан – самый известный диджей Рязани. Сергей Лосев, Алче и Drop the Gain сделали ремикс на трек Юры «Minimalistic». Совершенно точно в статусе студийного эксклюзива на ближайшие пару месяцев.

Сегодня в микшере русской кибернетики сработает, я надеюсь, наша машина времени. И специальный гость Александр Волков, он же Найем и Алекс Мохито, перенесет нас примерно на 12-13 лет назад. Будет побыстрее и помелодичнее. А пока начнем разогреваться вместе с издательством Addictive Sounds. Проект Midnight Evolution и композиция Exo.

5 минут, может быть, чуть меньше, проведем вместе с проектом Sky Hunter, небесный охотник. Композиция называется Running для издательства «Летняя мелодия», Summer

0: друзья, это был только первый кибернетический час, наш редакционный обзор, и буквально через минутку встречаемся с Александром Волковым. Гостевой микс сегодня перенесет нас в 2013-2014 годы.
1: Русская кибернетика с Евгением Сваловым и Александром Киреевым.
2: О самом новом и значимом в российской электронной музыке в еженедельном радиошоу и подкасте.

0: друзья, это был только первый кибернетический час, наш редакционный обзор, и буквально через минутку встречаемся с Александром Волковым. Гостевой микс сегодня перенесет нас в 2013-2014 годы.
1: Русская кибернетика с Евгением Сваловым и Александром Киреевым.
2: О самом новом и значимом в российской электронной музыке в еженедельном радиошоу и подкасте. Микшер русской кибернетики с Евгением Сваловым и Александром Киреевым.

0: Доброй ночи, дорогие друзья! Вы слушаете «Русскую кибернетику», и в рамках нашей музыкально-просветительской работы сейчас в эфире наш диджейский спецпроект «Микшер русской кибернетики». В эфир «Микшера» возвращается Александр Волков, основатель музыкального сообщества «Программика» и одноименного вещательного проекта. С прошлого гостевого микса прошло почти 2 года, и за это время «Программика Radio» выросла в полноценный российский хаб лучших радиошоу от ведущих диджеев России и мира. Это, например, Эрик Приц, Ферри Корстен, Above and Beyond, Бенни Бенасси, Lost Frequencies, Феделе Грант, Ники Ромеро, Swanky Tunes, Going Deeper и многие другие. Еще из значимых новостей: в 2025 году Александр начал записывать ежемесячный эксклюзивный подкаст для крупной федеральной радиостанции. А сегодня мы перенесемся на кибернетической машине времени в период примерно с 2012 по 2016, когда Александр развивал свою творческую карьеру под псевдонимом Алекс Мохито. Также Саша заготовил один очень особенный VIP-эдит и обещает сводить быстро и динамично. Скорее
1: включаем микшер.

me on the floor.

0: Друзья, мы завершаем кибернетический эфир этой недели. Гостевой час прошел очень интенсивно, насыщенно. Александр Волков, он же Найем и Алекс Мохито перенес нас на 10, 12 и даже 14 лет назад в клубные десятые. Причем буквально только что мы условились с Сашей, что из обширной фонотеки своих авторских переработок, эдитов, мешапов, он сыграет еще один часовой микс в течение лета 2026-го. Благодарим вас за внимание и участие. И с удовольствием напомним, что буквально через пару часов запись сегодняшнего эфира появится на всех основных подкаст-платформах, чтобы вы смогли послушать ее снова в любой удобный момент, а не только сейчас на вашей любимой FM-волне. Евгений Свалов, Формал и Александр Киреев работали для вас сегодня. До встречи ровно через неделю. А сейчас желаем вам доброй ночи. И пусть все получается.
1: Микшер русской кибернетики с Евгением Сваловым и Александром Киреевым.

0: Твое время. 4:00.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Твое время. 1 час.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Волгоград FM.
1: Знаем, что любишь.
0: 101.5. Твое время. 2 часа.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка раствориться.
1: Волгоград FM.
2: Знаем, что любишь.